Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли ребята,

Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Дуэт «Нити Дила» с песней «В поле дым». Эта песня Диляры Хайрулиной и Николая Чебанова вошла в альбом, который артисты посвятили Великой Победе и выпустили в свет 9 мая. Прадед Диляры пропал без вести на той войне. Не вернулись с нее и несколько его братьев. Поэтому такая искренняя боль звучит в голосе певицы. Но не только. Понятно, что сегодня история о погибающих за Россию солдатах приобрела особую пронзительность.

Оглянись, Россия, на свою дорогу. Это что-то значит, Родина и честь. Если что, ты всех нас кликни на подмогу, потому что все мы — это ты и есть.

0: не прожить на свете. Каждому из нас.
1: «Милицейская волна».

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 5 часов.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Сегодня тот самый день и такая замечательная возможность действительно немного остановиться, взять небольшую хотя бы минутную паузу и подумать, о чем вы давно мечтали. Может быть, отдохнуть или съездить в путешествие и где вы еще ни разу не были, но тоже давно хотели. Подумайте и, может быть, уже в ближайшие майские выходные вы сможете это реализовать. С вами Илья Романов и Милицейского. Всем доброе утро!

0: Категория 16+. Письмо с фронта.
1: 23 января 1943 года.
2: Дорогая Мусенька, здравствуй. Шлю тебе свой дорожный, дружеский привет и массу наилучших пожеланий. Будь счастлива и здорова. Спешу сообщить, что все твои поздравления с Новым годом получил. Правда, поздновато, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Новенького у меня много, но писать придется кратко и загадками, а почему, должна сама понять. Новый год встретил на дежурстве, связи с родными нет. Опять плохая новость, наш город, оказывается, еще пока занят. Мы ошибались, радуясь. Был все время под Моздоком, побывал в Махачкале, Тифлисе, Сухуми и так далее. Пришлось по морю немного покачаться. Чистосердечно благодарю за поздравления. Со 2 числа в дороге. Крепко достается ногам и тому подобное. Надеюсь, голубка, для тебя все понятно? Извини, что мало написано. Спешу. Забежал в один домик на привале, и вот поспешно спешу сообщить о себе и тому подобное. Пока что жив. Вторично увидел Черное море. Пиши о себе и о своем здоровье, работе и тому подобное. Не обижайся за сжатость письма и, быть может, другое. Как придем на место, так напишу поподробнее. Итак, всего хорошего. Крепко целую. Пиши, дорогая. Любящий тебя твой Вовка.
0: Письмо с фронта.

0: о погоде.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается пасмурная погода и температура плюс 27 градусов, вечером будет плюс 15. На протяжении дня местами возможен дождь. Завтра днем ожидается 15 градусов тепла и также не исключены осадки в виде дождя. Прямо сейчас в столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Танцевать и подпевать приятнее любимым песням. Поэтому вы можете заказать свою любимую мелодию прямо сейчас, ведь на Милицейском и уже в завершении этого часа ожидается программа по вашим заявкам под названием «Опять 55». Подробности есть у нас на сайте.

0: Реклама. Великой победе посвящается.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Милицейская волна.

Какие бы вещи не проходили в нашем мире, всегда можно взять все в свои руки. К примеру, вы можете заказать на милицейской волне свою любимую песню и в этой передаче под названием «Опять 55» ее услышать. Присылайте сообщение в приложение «Макс» или же «Телеграм» номер 8-977-278-107-8. Для всех ваших писем этот номер добавляйте в ВКонтакте и пишите нам. Но не забывайте подписываться и писать, кому адресованы ваши сообщения. Но прямо сейчас у нас несколько заявок. Первое. С нами на связи Александр, милицейского НА. Поздравляем вас с Днем Радио. Здоровья всем сотрудникам, легких эфиров и прекрасного настроения. Спасибо, что делаете мир добрее и веселее. Спасибо огромнейшее, Александр, за это сообщение. Рады стараться. Ну и второе. Напоследок с нами на связи Валерия. Доброе утро, милицейского. Она передаю привет любимому супругу Александру. Поздравляю его с наступающими праздниками. Если можно, песню «Ты – это ты» будет сделана. Валерия и Александр, огромнейший вам привет от милицейской волны, а песня уже звучит.

0: слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 8 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на экзамене. Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками экзамена. Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию. Помимо этого, нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Все рабочие угольной шахты Алардинская в Кузбассе благополучно эвакуировались на поверхность после инцидента с угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство угольной промышленности региона. Ранее на добывающем предприятии датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, после чего 132 человека направились к запасным выходам. Представители ведомства пояснили, что вывод людей на поверхность успешно завершен. По их словам, в результате происшествия никто не получил травм. Отмечается, что на шахте Алардинская произошло возгорание кабельной продукции. Первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета Superjet 100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация сейчас ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet 100. Добавлю, что это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения системы компонентов. Абсолютное большинство граждан России планирует праздновать 9 мая. Так отметили 82% граждан страны. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое приводит ТАСС. Кроме того, согласно опросу, с возрастом готовность праздновать 9 мая растет. Так, среди поколения до 1947 года рождения эту дату отмечают 92%, а в поколении 2001 года рождения и позже 76%. Самыми востребованными профессиями в России в марте стали менеджер по продажам и продавец-консультант. Работодатели чаще всего размещали именно эти вакансии, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Уточняется, что тройку лидеров по числу вакансий замыкают водители. В топ-10 востребованных специалистов также вошли разнорабочие, бухгалтеры, курьеры, повара и пекари, врачи и упаковщики. И в завершении выпуска информация о погоде. В Москве сейчас плюс 18 градусов. Сегодня в течение дня переменная облачность. Будет идти небольшой дождь, и днем до плюс 27 градусов. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Новости.

0: Пускай эти часики смеются, но с каждой минутой мы приближаемся к майским выходным дням. А это значит, что с каждой минутой настроение должно улучшаться. С вами «Милицейская волна».
1: Сегодня у нас в поселке у девчат переполох. Кто и поднял

0: Категория 16+. Миграция в деталях.
1: Для иностранных работников изменились требования к предоставлению сертификата о знании русского языка. О вступлении в силу соответствующего закона сообщает миграционный пост. Ряд граждан освобождены от представления свидетельства, для других увеличен срок предъявления документа с 30 до 90 дней со дня выдачи разрешения на трудовую деятельность. Подробности у представителя миграционной службы МВД России Ольги Егоровой.
2: От предоставления сертификата владения русским языком освобождены высококвалифицированные специалисты, журналисты, работающие в организациях, которые осуществляют производство и выпуск средств массовой информации на иностранных языках, а также те, кто трудится на основании разрешения на работу, оформленных в рамках ежегодно утверждаемой правительством Российской Федерации квоты. Предоставить сертификат в течение 90 календарных дней со дня выдачи разрешения на работу должны квалифицированные специалисты, которые работают в нашей стране в соответствии с приказом Минтруда России, иностранные граждане, трудящиеся в филиалах и представительствах Всемирной торговой организации, иностранцы, работающие у резидентов свободного порта Владивостока, территории опережающего развития, граждане, привлекаемые в целях реализации проекта Сколково, а также те, кто трудится на территории международного медицинского кластера и на территориях инновационных научно-технологических центров.
1: Тем, кто не исполнит данную обязанность, в течение 90 календарных дней аннулируют разрешение на трудовую деятельность. Отмечается, что изменения не касаются иностранцев, работающих по патенту. Еще больше новостей по теме в телеграм-канале «Миграционный пост».
0: Миграция в деталях.

0: Категория 16+. Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
0: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
2: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
3: Если меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила — я очень быстро читаю.
4: Есть такой жанр на Руси – это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
5: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
6: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
7: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
0: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
4: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
8: Милицейская волна.

0: о погоде.
1: Прогнозом синоптиков, сегодня днем ожидается пасмурная погода и температура плюс 27 градусов. Вечером будет плюс 15. На протяжении дня синоптики прогнозируют дожди. Завтра днем максимум плюс 16 градусов и также не исключены осадки. Прямо сейчас в столице ясная погода и температура плюс 22. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Подними глаза в рождественское небо. Загадать все то, о чем мечтаешь.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Ставшие жертвами мошенников в Мьянме две россиянки вернулись на родину благодаря сотрудничеству полицейских подразделений двух стран. Девушки прибыли в столицу Мьянмы для дальнейшего трудоустройства. Позднее неустановленные лица переправили их в приграничный с Таиландом район и поместили в мошеннический колл-центр, где под угрозой физической расправы принуждали к противоправной деятельности. Россиянок удалось освободить после того, как работа криминальных объектов была пресечена местными вооруженными силами. Тогда же потерпевшие смогли обратиться за помощью к представителям МВД России в Мьянме. Девушкам оказали необходимую помощь в оформлении документов. После этого гражданки благополучно вернулись на родину. Житель Ростова-на-Дону увлечен в махинациях с муниципальной землей в Краснодарском крае. Мужчина решил приобрести в собственности муниципальный участок стоимостью порядка 1 000 000 рублей без проведения торгов. Для этого он подал в регистрирующий орган ложные сведения о том, что на земле якобы возведен объект капитального строительства – жилой дом, и зарегистрировал на него право собственности. Затем злоумышленник обратился в местную администрацию с просьбой выкупить арендуемый участок с якобы существующим строением, опять же минуя торги. Однако проверка вскрыла обман. Никакого здания на участке не было. В предоставлении земли мошеннику отказали, также возбуждено уголовное дело. Новосибирские полицейские задержали наркокурьера из Кемеровской области. В одном из мессенджеров мужчина откликнулся на объявление подработки. Ему предстояло перевозить запрещенные вещества и размещать их в других тайниках в соседнем регионе. Под предлогом проверки документов автомобиль остановили сотрудники госавтоинспекции, после чего уже оперативники произвели задержание. В машине найдено около 2 килограмма наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, прописавшей нелегальных мигрантов. 5 мужчин из Узбекистана не проживали по указанному принимающей стороной в документах адресу. Во время проверки законности их нахождения в стране полицейские установили факт фиктивной постановки на учет. Осенью прошлого года к женщине обратился знакомый с просьбой поставить на учет в ее квартире мигрантов. Мужчина работал с ними в одной бригаде, поэтому через бывшую возлюбленную захотел помочь якобы узаконить статус. Хозяйка откликнулась на просьбу, посчитав ее за простое доброе дело. Но теперь она стала фигуранткой уголовного дела и находится под подпиской о невыезде. И на этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Работает полиция.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

0: Милицейская волна. Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается в 4 балла. Крупное затруднение на третьем транспортном кольце, внутренняя сторона от Автозаводской улицы до Шмитовского проезда. Здесь вам придется постоять 45 минут. 30-минутный затор на МКАД, внешняя сторона от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов. Схожая ситуация по времени на МКАД, внешняя сторона от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Также 45 минут уйдет на проезд по СВХ от проезда Серебрякова до Лосино-Островской улицы. 30-минутная пробка на Дмитровке от моста через канал до поселка Еремина. И еще 40 минут потолкайтесь при проезде Садового кольца, внутренняя сторона от Садовнической набережной до Зубовской улицы. 30-минутная пробка на Новосходинском шоссе от Лыжной улицы до Химкинского кладбища. По возможности выбирайте пути объезда.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: 55.
1: Хотелось бы, чтобы у нас были не только дожди впереди, но побольше солнечных деньков, я надеюсь, нам подарит и весна, и лето. А прямо сейчас для вас в эфире на милицейской волне программа по заявкам «Опять-55». Чтобы принять в ней участие, присылайте свои сообщения в приложении «Макс» или же «Телеграм» номер 8977-278-1078 для всех ваших писем. Ну а прямо сейчас вот такое у нас письмо. Здравствуйте, милицейская волна. Поздравляю с Днем Радио и наступающим Днем Победы. Я в 1974 году окончил радиофакультет МАИ и работал радиоинженером. Всем выпускникам МАИ большой привет передает Башкиров Леонид из города Сочи. Леонид, огромнейший привет вам. Также поздравляем и с Днем Радио, и с наступающим Днем Победы вас и всех радиослушателей милицейской волны. Хочется всем пожелать, конечно же, мирного неба и побольше счастья. Песня для всех нас уже звучит, а вот через несколько минут в эфире «Встречайте» появится Владимир Глухов. Ну, а я всем говорю счастливо!

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 10 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве 7 и 8 мая. Как сообщила Минцифры, планов по отключению ограничений нет. В случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. При этом 9 мая для обеспечения безопасности будут временно ограничены доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисов, сервисам обмена СМС в Москве. Домашний интернет и Wi-Fi 9 мая продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Западные страны воспринимали Минские соглашения лишь как возможность дать передышку Киеву и не собирались следовать договоренностям. На это указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной RT. Он отметил, что даже если бы обещание о нерасширении НАТО было формализовано в виде документа, западники легко выбросили бы его в корзину. По его словам, руководство ФРГ своим безрассудственным поведением ставит под угрозу безопасность всего континента. Дмитрий Медведев уверен, что для России главное не допустить трагедии 1941 года. Российским производителям необходимо 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что в начало эксплуатации самолетов это достаточно размытый процесс. Это связано с тем, что машины сначала будут использоваться на коротких рейсах, так как требует обучить летный экипаж и наземную службу для работы с бортом. Ранее он сообщил, что первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета Superjet 100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России за 2025 год выросло на 7%. К началу 2026 их число достигло почти 5 миллионов. В 2024 году их количество чуть превышало 4,5 миллиона человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Согласно представленным данным, количество россиян, подавших заявление на госрегистрацию в качестве ИП, выросло на 320 тысяч. Список любимых военных фильмов россиян возглавили «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихи». Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое приводит ТАСС. Аналитики отметили, что у старших возрастов набор любимых фильмов шире и больше связан с советской классикой. Например, «Они сражались за Родину», «17 мгновений весны», «Освобождение», «Летят журавли». Молодые поколения чаще выбирают современные фильмы, среди которых «Т-34» и «Брестская крепость». И о погоде. В Москве сейчас плюс 22, сегодня переменная облачность и большой дождь, и днем до плюс 27. И на этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк, в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.

Отличная погода и хорошая музыка. Что еще нужно для отличного настроения? Также хочу пожелать пока что доброго утра. Всем здравствуйте. С вами Владимир Глухов.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.
3: Как было бы хорошо, если бы дома отношения были как при гостях, и еще лучше, если бы в гостях было бы так же уютно, как и дома. Добиться этого, скорее всего, не получится, но приблизиться шанс есть. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны предлагаю разобраться, как чувствовать себя уверенно и комфортно во время похода в гости, чтобы хорошо было как вам, так и окружающим. Известно, что в любом правиле есть много нюансов и исключений, но это не отменяет того факта, что базовые принципы надо знать. Предлагаю разобраться с топ-5 основных правил похода в гости. Во-первых, помните, что неожиданный визит всегда причиняет беспокойство хозяевам, даже самым вашим близким людям. Поэтому потрудитесь предупредить их заранее. И тогда шанс на улыбки принимающей стороны вырастет многократно. Далее, не входите в помещение без стука. И еще одно, казалось бы, очевидное, но важное правило. Никаких дымящихся предметов в руках и во рту быть не должно. Вроде бы очевидно, но напомнить лишним не будет. И еще два пункта. Не принято здороваться и прощаться с человеком через порог. Это и примета плохая, и правилам этикета не соответствует. Когда же вы вошли, то приводить себя в порядок следует в прихожей или в туалетной комнате. Нехорошо охорашиваться в гостиной. Кстати, в верхней одежде оставаться в помещении тоже неприлично. А на этом все. Больше о правилах этикета в следующих выпусках Кодекса хорошего поведения энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.

придется. Плечо к плечу мы станем. Земля услышит последний чей-то крик.

0: о погоде.
1: По информации синоптиков, сегодня днем в Москве ожидается небольшой дождь, и продлится он до вечера, начнется с 15.00 и до 27 прогреется. Ветер юго-западный 6 метров в секунду, влажность 29%, давление 744 миллиметра ртутного столба. Вечером тоже дождь и до плюс 23, сейчас плюс 22, ясно и пока без осадков.

0: Категория 16+. Новости спорта.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Французский Пари Сен-Жермен со счетом 1-1 сыграл в ничью с мюнхенской Баварией в ответном матче полуфинала футбольной Лиги Чемпионов и вышел в финал турнира. Счет на третьей минуте открыл нападающий гостей Усман Дембеле. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился форвард хозяев Харри Кейн. Первая встреча, напомню, завершилась победой команды из Парижа со счетом 5-4. В обеих играх ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов. В финале французский клуб сыграет с английским Арсеналом. Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Отмечу также, что Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды вышедшим в финал Лиги Чемпионов. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на Лукойл-арене. Единственный гол забил на 10-й минуте Руслан Литвинов. ЦСКА провел первый матч после отставки швейцарца Фабио Челестини. Обязанности главного тренера красно-синих исполняет Дмитрий Игдисамов. Армейцы, напомню, являются действующими обладателями Кубка России. В суперфинале прошлого розыгрыша они обыграли Ростов по пенальти. В нынешнем же суперфинале «Спартак» сыграет с победителем противостояния Краснодара и московского «Динамо». Первая встреча финала пути российской премьер-лиги между этими командами завершилась со счетом 0-0, а ответная игра состоится сегодня в Краснодаре. Суперфинал запланирован на 24 мая, он пройдет на стадионе «Лужники». Футбольный клуб «Ростов» выполнил необходимые условия и получил лицензию для участия в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в будущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что «Ростов» менее чем за год выполнил необходимые условия. В частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон. Напомню, что после 28 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в третий раз подряд вышел в финал плей-офф, обыграв омский «Авангард» в 7 матчах полуфинальной серии. Решающая 7-я встреча завершилась со счетом 4-3 только во втором овертайме. Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» провели самый длительный 7-й матч серии в истории плей-офф континентальной хоккейной лиги. Нападающий «Локомотива» Максим Березкин забросил победную шайбу спустя 88 минуты и 31 секунду после начала игры. В финале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с казанским «Акбарсом». Первый матч состоится 11 мая в Ярославле. И у меня это все новости спорта. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Новости спорта.

Друзья, вы далеко не уходите, потому что в конце уже этого музыкального часа будем озвучивать ваши приветы. Пишите их в мессенджеры во все доступные по номеру 8-977-278-107 и 8. И главное, подписывайтесь.

0: «Полицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов, и о некоторых затруднениях поподробнее. 40 минут простоите на внешней стороне 3-го транспортного от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов, также на Дмитровском шоссе от Долгопрудненского шоссе до моста через канал. Если есть возможность, объезжайте эти участки. 30 минут потеряете на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Ясенева, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичора и на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ясенева. И 20 минут простоите на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Друзья, будьте внимательнее на дорогах и хорошего вам пути.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: 5.
1: Да, друзья, в конце часа ваши приветы звучат, вы их пишете в мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. И уже поздравляйте нас с Днем Радио, я вас благодарю за это, спасибо большое. Вот Ксения, Юра, Руслана, Виктория, спасибо за поздравления. Теперь к вашим приветам. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, большой привет моей жене Ане, скажите, что я ее очень сильно люблю и скучаю. Спасибо большое, милицейская волна. Здравствуйте. Передайте привет любимому мужу Юрию и скажите, что он у меня самый лапочка. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет мужу и детям. Ждем в гости Костю. Будем есть и отрываться, потому что у нас отпускные начались. Это классно, это здорово. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Дмитрию Усачеву от жены Жанны. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет моему любимому мужу Бреус Славику, который сегодня отдыхает свой первый день своего отпуска. Желаю провести его на ура, чтобы все было отлично и в жизни личной. Люблю, целую, жена Танюшка из Бурятии, поселок Таксимо. Спасибо большое, можно песню «Едем в соседнее село на дискотеку». Слава, мы вам желаем отличного отпуска и прямо сейчас песню направляем. В конце следующего часа еще ваши приветы прозвучат. Пишите. Awesome.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 11 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Водительское удостоверение будет аннулировано в случае отказа водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Как пишет ТАСС, соответствующие поправки внесут в закон. Отмечается, что водителю, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, будет необходимо пройти его в течение 3 месяцев. Отмечается также, что изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Ни одна из целей анти-СВО, которую провозгласил Евросоюз, не достигнута. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на RT. Он считает, что Германия хочет втянуть США в потенциальные разборки Европы и России. По его словам, правительство ФРГ своими безрассудными действиями ставит на кон безопасность в Европе. В Краснодарском крае полицейские поймали банду продавцов сильнодействующих препаратов. Злоумышленники создали фирму, через которую реализовывали запрещенные лекарства аптекам. При этом цены в медицинских магазинах на эту продукцию были завышены. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк в своем канале в МАКС.
2: В ходе обысков оперативниками изъято более 32 тысяч блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов. Денежные средства в рублях и иностранной валюте, компьютерная техника, документы и другие предметы. Предметы, имеющие доказательственное значение. Следователям территориального подразделения полиции возбуждены уголовные дела.
1: Добавлю, подозреваемым избраны различные меры пресечения. Более 300 тысяч человек трудится над созданием одного самолета. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что люди смотрят на самолет и представляют его как единое целое, но даже такая простая вещь, как авиационная шина, это уникальное изделие. Для ее создания необходимо с нуля спроектировать стальной корд, дать химической промышленности задачу разработать соответствующий состав резины, который будет выдерживать экстремальные перепады температур воздуха. Около 5000 заявлений на регистрацию брака в мае поступило в столичные ЗАГСы. Это является стандартно высоким показателем для нынешнего весеннего месяца, сообщили ТАСС в управлении ЗАГС Москвы. Отмечается, что именно в мае начинается сезон регистрации брака на открытых площадках, на которых можно провести первую семейную фотосессию на свежем воздухе на фоне весенней столицы. Наиболее популярной датой стала 16 мая, а самым же востребованным месяцем для свадеб в 2026 году стал июнь. И о погоде. В Москве сейчас плюс 24, сегодня переменная облачность, возможно небольшой дождь, и днем до плюс 27 градусов. И на этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.

0: Очень сложно.
1: Мы понимаем, что сложно работать между майскими. Мы уже мыслями отдыхаем, но давайте немного соберемся и под музыку милицейской волны поработаем в разы приятнее. Всем бодрого четверга.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Категория 16+. Память огненных лет.
1: У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Марк Бернес, актер, исполнитель. В советское время вы не нашли бы человека, для кого это имя было бы незнакомо. Да и сегодня, когда музыкальные привязанности совсем не совпадают с теми, с советскими, думаю, песню «Журавли» все-таки знают. А лучше Бернеса эту песню так никто и не спел. Словом, так же, как и песню «Темная ночь».
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
1: Впервые эту песню услышали в 1943 году, когда на советские экраны вышел фильм «Два бойца». «Темная ночь, только пули свистят по степи». Поэт Агапов и композитор Богословский написали эту песню за одну ночь. Но так случилось, что первый тираж пластинки с этой песни был уничтожен. Нет, не по политическим соображениям, а по требованию грамм-студийного отдела технического контроля. На пластинке вместе с мелодией прослушивались посторонние звуки. Выяснилось, что работница завода грамзаписи впервые слушала эту песню и плакала. Слезы попали на матрицу, с которой тиражировалась пластинка, и таким образом образовались шумы. Пришлось готовить новую матрицу, а первая запись пошла под нож. Вот такая была музыка. Музыка времен Великой Отечественной войны.
0: Память огненных лет.

0: Категория 16+. Рассказы о великих сыщиках, отважных оперативниках, раскрытии резонансных преступлений и многом другом ждут вас в программе «Энциклопедия милицейской волны». По будням после 10 часов утра и в 16:30. Не пропустите.
1: «Милицейская волна».

0: о погоде.
1: По информации синоптиков, сегодня в Москве днем ожидается небольшой дождь и до плюс 27. Ветер юго-западный 6 метров в секунду, влажность 29%, давление 744 миллиметра ртутного столба. Вечером пасмурная погода и до плюс 23, сейчас плюс 25, ясно, пока без осадков.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. В Краснодарском крае полицейские поймали банду продавцов сильнодействующих препаратов. Злоумышленники создали фирму, через которую реализовывали запрещенные лекарства аптекам. При этом цены в медицинских магазинах на эту продукцию были завышены. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.
3: В ходе обысков оперативниками изъято более 32 тысяч блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов, денежные средства в рублях и иностранной валюте, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователям территориального подразделения полиции возбуждены уголовные дела.
2: Добавлю, подозреваемым избраны различные меры пресечения. В Перми хулиган предстанет в суде за нанесение ущерба на 1,5 миллиона рублей. Вечером мужчина поджег картон и бросил его в фургон. Когда транспортное средство загорелось, фигурант скрылся. Подробности рассказал представитель пресс-службы краевого главка МВД России.
4: После поджога автомобиля обвиняемый по пути следования заметил возле одного из домов припаркованный мотоцикл, накрытый моточехлом. При помощи зажигалки он поджег чехол. Убедившись, что укрывной материал загорелся, обвиняемый с места преступления скрылся. Владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб на сумму порядка 160 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Юлия Русских, специально для «Милицейской волны».
2: Жительница Красноярского края незаконно использовала субсидию в размере 350 тысяч рублей. Женщина подала заявление о назначении ей помощи от государства для открытия салона красоты. Она заключила социальный контракт и получила выплату в качестве поддержки бизнеса. Тему продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД России.
5: Однако, как выяснилось, заниматься предпринимательством гражданка вовсе не намеревалась. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению, а для отчетности предоставила фиктивные документы о заключении договоров аренды и приобретения оборудования. Следственным отделом МОМВД России Березовский было возбуждено и расследовано уголовное дело. Злоумышленнице грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В ходе следствия обвиняемая полностью возместила сумму причиненного ущерба. Алина Попова, специально для «Милицейской волны».
2: И на этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
1: Работает полиция.

Друзья, в конце часа можно подарить музыкальные сувениры и передать привет. И пишите в мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. И главное, что правильно, подписаться, кому и от кого и в какой город направить.

0: Полицейская волна. Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 4 балла, и о некоторых затруднениях поподробнее. Большая пробка образовалась на внешней стороне МКАДу от Боровского шоссе до Ясенева. Если есть возможность, объезжайте этот участок. 30 минут простоите на внутренней стороне МКАДу от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. 20 минут простоять можно на внутренней стороне 3-го транспортного от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы и на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградского шоссе. 10 минут пробка имеется на внутренней стороне МКАД от Ярославского шоссе до 99-го километра. Друзья, выбирайте пути объезда и будьте внимательнее на дорогах.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Да, друзья, в конце часа звучат ваши приветы, поздравления. Вы их пишете в мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. И по-прежнему поступают поздравления с Днем Радио. И нам по-прежнему приятно. Спасибо большое. Продолжайте. И вот как раз Ирина поздравляет всех с Днем Радио. Всем всего доброго желает. И попросила поставить Фаину от Нана. Только что исполнили это музыкальное пожелание. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет моему врединке Виталию. Я соскучилась. Это любимая жена Екатерина оставила такое послание. Здравствуйте. Передайте привет моему любимому мужу Пашеньке. Я его очень сильно люблю. Давай быстрее, скорее там дорабатывай и иди ко мне. Я приготовила очень вкусный ужин. Что? Не говорит Ирина. Но я думаю, что раз говорит, что вкусно, значит точно вкусно будет. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет Марине Павловой. И если можно, поставьте что-нибудь из Елены Терлиевой. Вот подобрали. Люби меня. Я надеюсь, вам это понравится. В конце следующего часа еще ваши приветы обязательно прозвучат.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 12 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на экзамене. Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками экзамена. Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию. Помимо этого, нельзя выносить из аудитории черт навеки бумажные или электронные экзаменационные материалы. Планы Берлина получить ядерное оружие нарушают обязательства ФРГ по договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на RT. Он напомнил, что в 1940-е годы нацисты весьма близко подошли к разработке атомной бомбы. По его словам, не существует никакой гарантии, что военно-политические подходы к применению ядерного арсенала Берлином будут ограничены исключительно концепцией сдерживания. По его словам, только артикуляция агрессии против России приведет в чувство руководства Германии. Первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета Superjet 100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация сейчас ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet 100. Добавлю, что это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения системы компонентов. Абсолютное большинство граждан России планирует праздновать 9 мая, так ответили 82% граждан. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое приводит ТАСС. Согласно опросу, с возрастом готовность праздновать 9 мая растет. Среди поколения до 1947 года рождения эту дату отмечают 92%, а в поколении 2001 года и позже – 76%. Самыми востребованными профессиями в России в марте стали менеджер по продажам, продавец-консультант. Работодатели чаще всего размещали именно эти вакансии, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Уточняется, что тройку лидеров по числу вакансий замыкают водители. В топ-10 востребованных специалистов также вошли разнорабочие, бухгалтеры, курьеры, повара и пекари, врачи и упаковщики. И в завершении выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 27 градусов. Сегодня во второй половине дня в столице ожидается переменная облачность. Будет идти небольшой дождь, днем около плюс 27. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Рины Волк, в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.

Недавние исследования ученых показали, что короткие регулярные нагрузки лучше компенсируют вред от сидячего образа жизни. И вот они рекомендуют каждые 45 минут делать по 10 приседаний. Они активируют крупные мышцы и улучшают кровообращение. Но я все-таки от себя добавлю. И это если здоровье позволяет, тогда делайте. А так, если что, выбирайте другую активность. Например, танцы под музыку милицейской волны. Чем вам не активность, а? Всем здравствуйте, с вами Владимир Глухов.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны. Ухо востро.
1: Здравствуйте, с вами Светлана Полякова, и мы продолжаем говорить о мошенничестве. Майские праздники уже на пороге. Солнце, шашлыки, поездки за город или в другой город. Многие как раз сейчас в режиме срочности. Билеты, отели, туры. Хочется успеть сэкономить, отдохнуть по-человечески. Именно на этой спешке и строят свои ловушки мошенники. Конец апреля – пик их активности. Они знают, когда человек торопится, он меньше проверяет, больше доверяет, легче ведется на выгодно и только сегодня. Что предлагают? Фальшивые сайты с акциями известных турбрендов, горящие путевки в соцсетях, объявления об аренде домов по цене ниже рыночной – все выглядит почти как настоящее. Логотипы, отзывы и лже-менеджеры всегда на связи. А еще злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект. Подделывают голоса, создают правдоподобные тексты, генерируют подтверждение бронирования. Отличить фальшь становится все сложнее. Особенно опасный сценарий, когда злоумышленник не создает новый сайт, а встраивается в вашу реальную поездку. Пишет, например, в мессенджер: «Нужно подтвердить срочно бронь, переоформить оплату, вернем деньги за отмену». И просит прийти по ссылке или назвать код из СМС. Подобные схемы нацелены на широкий круг пользователей. Однако особенно уязвимыми могут оказаться те, кто спешит с покупками или не имеет достаточного опыта проверки онлайн-сервисов. Заинтересовав пользователя, аферисты будут перенаправлять на мошеннический ресурс, где потребуют оставить персональные данные или информацию о банковских картах. Затем они украдут деньги жертвы или же продадут конфиденциальные данные другим злоумышленникам. А оно нам надо! С вами была Светлана Полякова. Не позволяйте обманывать вас и ваших близких.
0: Энциклопедия милицейской волны. Ухо востро.

0: Категория 16+.
1: «Горячее сердце». Программа о детях, которые, рискуя собственной жизнью, в сложных ситуациях приходят на помощь людям. «Милицейская волна» рассказывает о юных горячих сердцах по будням в 11.10 и 22.10.
2: «Милицейская волна».

Друзья, с часу до двух будет приемная, и в конце этого часа тоже можно передать привет. И пишите в мессенджеры по номеру 8 977 278 107 и 8. Жду.

0: Полицейская волна.
1: Женщина моя невозможная, не за

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Эта песня на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой трогает за душу с самых первых нот. Это не просто композиция. Это крик души матери, которая потеряла своего ребенка. Ирина Понаровская. «Мой ангел».
1: Я птица сбитая.

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Нефтеюганск. Уникальный город-остров, рожденный среди бескрайних сибирских болот и протока Великой Оби. Его история началась с высадки геологов в середине 20 века и первой нефти. Даже название города состоит из двух слов «нефть» и хантыйского «йоган», что переводится как «река». Нефтеюганск – это не только нефть, это аллея первопроходцев, скульптура «Щука», которой трут хвост на удачу, а еще радиостанция «Милицейская волна», которая звучит там на частоте 87,9 FM. По России с «Милицейской волной». «Милицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 4 балла, и о некоторых затруднениях поподробнее. Большая пробка на внешней стороне МКАД образовалась от Боровского шоссе до Ясенева. Если есть возможность, объезжайте этот участок. 30 минут потеряете на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до въезда в Бутово. И пробки на 20 минут имеются на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе. Также на внутренней стороне 3-го транспортного от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы. И на внешней стороне 3-го транспортного от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов. И еще 20 минут потеряете на Щелковском шоссе от границы Щелковского района до реки Пехорка. Друзья, выбирайте пути объезда и будьте внимательнее на дорогах.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: 55.
1: Ой, ну как приятно, как приятно. Вы пишете нам добрые слова. С днем радио, поздравляете. И вот хочется отдельно сказать спасибо Нигине, Николаю, Никите, Эми, Эли, Елене, Галинке, Валерию и Игорю. Спасибо вам большое за поздравления, друзья, товарищи. Вообще, хочется всех вас позвать в приемную милицейской волны с часу до двух. Там и приветы ваши прочитаем, и песни поставим, и просто поговорим, поболтаем. Поэтому пишите в мессенджер 8-977-278-107-8 уже сейчас. И как раз несколько посланий также здесь в рубрике «Опять 55» прочитаем. Передайте привет моему любимому Сергею, его Котя оставил такое послание. Передайте привет Марине из магазина «Мир одежды и обуви», от кого неизвестно. Здравствуйте, передайте привет моей Ксюше, люблю ее очень, твоя подруга Кристина. И если можно, то поставьте «Серые глаза» от Ирины Салтыковой. Буквально через пару мгновений, опа, и песня появляется специально для вас. Итак, всех-всех-всех жду в приемную с часу до двух. Присоединяйтесь, пишите.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 13 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве 7 и 8 мая. Как сообщила Минцифра, планов по отключению и ограничению нет. В случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. При этом 9 мая для обеспечения безопасности будут временно ограничены доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисов, сервисам обмена СМС в Москве. Домашний интернет и Wi-Fi 9 мая продолжат работать в штатном режиме без ограничений. В Минпросвещении сообщили о новой функции для учителей на платформе МАКС. Теперь стал доступен официальный чат-бот по защите их чести и достоинства – правовой ассистент педагога. Он позволяет быстро получать актуальную информацию и консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. С момента запуска к нему обратились уже порядка 3500 уникальных пользователей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского края, Республики Бурятия, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей. Германия и другие страны Евросоюза увидели в начале СВО удобный предлог для крайнего ужесточения антироссийской риторики. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в статье для RT. По его словам, у европейских стран не было ни повода, ни объективных оснований настолько вписываться за Украину. Он также отметил, что курс Германии на проведение масштабного реванша после поражения в Великой Отечественной войне стал официальным. Об этом свидетельствуют заявления официальных лиц ФРГ. В Германии вбрасываются тезисы о фактически неизбежности военного столкновения с Россией к 2029 году. Каждый второй гражданин России намерен 9 мая выйти на парады, шествия и другие публичные мероприятия. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое приводит ТАСС. По данным аналитиков, по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 17% пунктов. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных, столько же планируют принимать гостей или ходить в гости на 9 мая. Спасение вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в матче с «Баварией» вошло в число лучших по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. В концовке первого тайма Матвей Сафонов отразил удар полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы. ПСЖ в итоге сыграл ничью 1-1 и вышел в финал по сумме двух матчей. Также в УЕФА отметили три сейва вратаря «Баварии» Мануэля Нойера и спасение голкипера английского «Арсенала» Давида Рая в матче с мадридским «Атлетико». И о погоде. Сейчас в Москве плюс 27, сегодня переменная облачность, будет идти небольшой дождь и около 27 градусов тепла. И на этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Новости.
2: Приемная «Милицейской волны». Добро пожаловать!

Вот так и тоже хочется сказать. Парам-пам-пам! Друзья, это приемная милицейской волны, и вы наши самые ненаглядные, самые лучшие радиослушатели. Да, да, у нас сегодня день радио, и без вас бы радио этого и бы и не было. Всем здравствуйте! Поздравляю вас с этим нашим профессиональным праздником, да и можно сказать и вашим профессиональным праздником. Вы профессионально слушаете нас каждый день нам пишете, а мы каждый день поднимаем вам настроение. И давайте так и будем продолжать. Меня зовут Владимир Глухов. Напоминаю, что можно написать во все мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. Пишите, подписывайтесь, кому, куда, от кого и в какой город. И тогда ваше послание 100% дойдет до адресата. И я уже благодарю каждого из вас, вот кто не поленился и кто вот уже с самого утра нас поздравляет с Днем Радио. Спасибо, спасибо, вы у нас самые-самые лучшие. И давайте вот немного сегодня, знаете, о чем поговорим? Когда вы впервые услышали радио? Ну, то есть, когда впервые, давайте вот так вот, вы полюбили радио? В каком возрасте? Потому что понятно, что не всегда любовь к радио приходит с той же секунды, как только ты услышал волну любимую, да? Вот, поэтому, давайте, в каком году, когда, в общем, вы услышали и полюбили радиостанцию? Пишите, пишите, рассказывайте, когда любовь к радио у вас появилась. Я вам тоже потом расскажу, у меня тоже целая история есть, но давайте пока к приветам. Здравствуйте, милицейская волна. Дмитрий Шаронин из Москвы передает большой майский привет любимой супруге Ольге, которая сейчас за рулем по пути в Звенигород. Маме, Нине, папе Александру поставьте, пожалуйста, уже в приемной песню Жанны Фриски «А на море белый песок». Пусть эта песня приблизит долгожданное лето. Сделаем, будет это через 4 минуты. Далеко от радиоприемника не уходите. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет Даниле Петушеву и поздравьте его с Днем Радио. Точнее, всех поздравляет Никита с Днем Радио и спрашивает: а Бон Джови есть «It's My Life»? Поставите? Ставим, пожалуйста.

0: Друзья, помимо того, что мы здесь сегодня еще и привет передаем, разговариваем на такую тему, во сколько вы начали слушать радио и когда его полюбили. Пишите вы нам в наши мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. И Карина пишет, что когда-то давным-давно я не понимала, что такое радио, но вот было мне скучно, я такая решила послушать ее. Вы знаете, Владимир, очень прям понравилось. И это был где-то 2010 год, и вот примерно с этого времени я полюбила радио и слушаю его по сей день. И правильно делайте. А вот Денис говорит то, что примерно в 1999 году динамик подключил в радио розетку, потом мне подарили сам отдельный детекторный приемник, и пошло-поехало... И вот с тех пор любовь к радио до сих пор. И Алина пишет то, что вот в какой-то момент щелкала радиостанции и наткнулась на милицейскую волну. И с тех пор я с вами. И правильно вы делаете, на милицейской волне хорошая музыка и хорошие приветы здесь звучат. Помимо того, что вот мы по теме здесь еще разговариваем, но все-таки день радио, ну как же мы не можем поговорить про радио-то. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет Дмитрию Лысенко и пожелайте ему хорошего настроения. Здравствуйте, передайте привет нашей мамуле Пенковской Елене Михайловне. Оставайся всегда такой же прекрасной, здоровья тебе крепкого. Мы тебя очень любим, от детей и внуков. И еще также Валерия Александровна передает привет своим детям и попросила поставить для нее песню про белую ночь от Виктора Салтыкова. Будет это буквально через 3 минуты. Вы далеко от радиоприемника не уходите. Ну, может быть, вы возле радиоприемника слушаете, может быть, где-то онлайн. Вот видите, теперь мы вещаем и в Алисе, и в приложении Яндекса Радио. Стало проще послушать нас.
1: Милицейская волна.

Продолжается приемная милицейской волны. Мы сегодня, между прочим, с вами выясняем, во сколько лет вы начали слушать радио и когда его полюбили. Но это так, между приветами. И вот что вы пишете. О, тема интересная. Помнится, в 1985 году мне 6 лет. Радио будило по утрам гимном России. Мне в садик, брату в школу. Ему это не нравилось. Родителям на работу, потом радио долго не попадало. И вот в этом веке выбор огромный, и я остановила свой выбор на милицейской волне. Музыка нравится, не то, что слышит молодежь. Ну, есть, конечно, исключения иногда, говорит Танюшка очаровательная. Вот то, что-то себе такое вот позволяет послушать. И еще раз праздником всех, собственно, поздравляет. И песню попросила поставить «Сделаем». Добрый день, милицейская волна. Передаю привет всему коллективу санатория «Сосновый Бор» в поселке Вешкайма. Вы лучшие. Можно поставить для них веселую зажигательную песню? У нас сейчас две зажигательных песни будет. Выбирайте, какая вам больше по душе. Здравствуйте, хотим поздравить с юбилеем нашего замечательного мастера. Пожелаем ей самое главное здоровье. И пусть знает, мы ее уважаем и ценим. Пусть у нее все будет хорошо. Поставьте, пожалуйста, веселую песню. Ну что ж, вы так мастера-то не написали, как зовут. Но в любом случае, поздравляем. Песенка сейчас будет. Здравствуйте, милицейская волна. Бригада швей-фабрики «Старда». Хотим поздравить с днем рождения своего мастера Елену Николаевну. Мастер, вы во всех делах, наяву и не на словах. Наяву на словах. Вы чудесный человек, счастья вам на целый век. Пусть здоровье не подводит, все плохое прочь уходит. На работе будет плат и повысится оклад. Поставить, пожалуйста, Ирину Аллегрову с днем рождения. Изумрудная вы наша, Елена Николаевна. Мы также всей милицейской волной вас хотим поздравить с этим потрясающим праздником, днем вашего рождения. И хотим вам от всего сердца пожелать, чтобы все невзгоды оставались в прошлом, чтобы здоровье не подводило, и чтобы на все хватало сил, энергии. И оставайтесь всегда такой же очаровательной красоткой, и песню вам направляем. Итак, друзья, привет передаем. И еще, помимо этого, пишите, во сколько лет вы начали слушать радио и когда его полюбили. У нас еще есть целых полчаса.

Друзья, продолжаем озвучивать ваши приветы и поздравления. Вы их пишете в мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. И вот что мы видим. Добрый день, уважаемый радиоколлектив слесарей предприятия «Мехдеталь» поздравляет Барсика с получением пенсии и ждет завтра от него вкусняшки. Поставьте для него хорошую песню. Две хороших песни у нас сейчас будет подряд, поэтому я думаю, что-нибудь вам обязательно понравится. А вот Екатерина пишет по поводу нашей темы, во сколько лет вы начали слушать радио и когда его полюбили. Я, Владимир, его полюбила с детства, потому что когда мама и папа ездили, собственно, меня везде возили, и там была радиостанция, какая, не помню. Но потом, собственно, как-то я вас нашла, и это было здорово, и я с вами по сей день. И правильно делайте, Екатерина, правильно делайте. Вам большой привет. И здравствуйте, милицейская волна. Анна пишет, я как-то случайно решила послушать радио. Никогда этого не делала, но все такие, радио. А тогда был пик, и я такая, ну давай тоже послушаю, а то как-то надоело слушать кассеты, одни и те же песни, и вы знаете, вы так мне подняли настроение в свое время, что я вас полюбила просто без ума вас полюбила, потому что вы, по крайней мере, как-то разбавляли какие-то песни, да и сейчас это делаете, собственно. И просто полюбилась мне милицейская волна за вот такое вот разнообразие. Азина пишет нам, добрый день, я слушаю почти с момента начала работы милицейской волны, благодаря сотруднику вашего радио, который дал визитку, я и нашла эту волну. И вот с тех пор не переключаю по причине того, что 20 лет прослужила в системе МВД и считаю это радио родным. И это здорово! Тогда и мы вас тоже поздравляем с тем же праздником. Вот я и говорю, радиослушатели, вас тоже с этим профессиональным праздником Днем Радио. Итак, значит, Карина попросила шамана поставить. И еще, значит, есть от Эльвиры заявка на группу «Руки вверх». Ай-яй-яй, говорит, хочет потанцевать. Раз хотите, пожалуйста.

0: Ангел
1: мой. Продолжаем, друзья, разговаривать, во-первых, по поводу нашей темы. Ну, такая вот спонтанная история у нас. Во сколько лет вы начали слушать радио и когда его полюбили? Вы пишите об этом всем в мессенджеры наши. 8-977-278-107-8. И еще, помимо этого, приветы также принимаются. Евгения пишет: да, наверное, лет с 5 слушала. Помню, в 1982 году разные новости там слышала. Дальше, чуть постарше, пионерскую «Зорьку» слушала. Еще старше в нашу гавань заходили корабли «Эдуард Успенский вел» и «Элеонора Филина». А потом «Милицейскую волну» слушаю по сей день. И правильно, правильно настраивайтесь каждый день на радио «Милицейская волна». Игорь пишет, что примерно с 2005 года как-то сидели в магазине и на магнитоле, собственно, нашли радио и слушаем, слушаем, слушаем. Нам понравилось. Потом дома тоже приобрели магнитофон и... Да, теперь каждый день тоже вас слушаем. Удобно, говорит то, что и можно и в интернете теперь слушать. Но это да, это да. Здравствуйте, «Милицейская волна». Я как-то просто гуляла в парке, услышала вашу волну. Думаю, дай тоже найду, дай послушаю. И вот с тех пор, собственно, я с вами. Но не написала какой-то год. Эх, Галина, Галина. Ну, может быть, сейчас еще у нас есть 15 минут. Галина отметится и что-то напишет. Уважаемая радиоредакция «Милицейской волны», с профессиональным праздником! Если сегодня еще возможно, поставьте-ка, пожалуйста, любую песню для вас в праздничный день. Наталья, Наталья, я вам так скажу, то что у нас заказывают одну песню уже на протяжении вот 40 минут. Мы ее поставим в завершение музыкального часа, потому что хочется, чтобы все ее услышали, и вы точно поймете, о чем я говорю и о какой песне. Дождитесь, и вам тоже она понравится. Здравствуйте! Вас с днем радио, а мою сестру Танечку Федотову с днем рождения, который был 6 мая. Им город Камень-на-Оби, Алтайский край, на связи. Люблю радио «Милицейская волна», всегда слушаем с сестрой. Сестра Иринка оставила такое послание: Танечка очаровательная, с праздником, счастья, здоровья и всего самого наилучшего.

0: «Полицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 3 балла, и о некоторых затруднениях поподробнее. 20 минут простоите на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе. Также на Ленинградском шоссе от Чашникова до Московского Малого кольца. И еще пробка на 20 минут имеется на Носовихинском шоссе от Южной улицы до реки Чичора. Еще на внутренней стороне МКАД от Строгино до Путилковского шоссе. На Волоколамском шоссе от улицы Чапаева до улицы Карбышева. И 20 минут еще потеряете на Дмитровском шоссе от 8-й северной линии до моста через канал. 20 минут пробка и на Ярославском шоссе от поворота на Красноармейск до поворота на Костина. Друзья, выбирайте пути объезда и будьте внимательнее на дорогах.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

По-прежнему хочу поблагодарить всех вас за поздравления. И еще вы пишете о том, с каких лет вы слушаете радио и когда его полюбили. Вот, пожалуйста, пишут нам: мне 17 лет, радио слушаю с очень раннего детства. В нашей семье есть традиция, передающаяся из поколения в поколение, иметь на кухне радиоприемник. Поэтому я уже не представляю свои приемы пищи, готовку вкусняшек без музыки. «Милицейскую волну» слушаем с 2021 года. Практически не переключаемся, очень любим вашу станцию. Поздравляем вас с профессиональным праздником. И еще Светлана пишет: здравствуйте, с праздником, радио слушаю с 1970 года. Мне было 10 лет, мама попросила помочь кладить, и я с удовольствием слушала радиопостановки и с песней по жизни. В общем, вашу волну слушаем, любим, тоже была внештатным работником органов. Бирюкова Светлана Валентиновна у нас здесь отмечается. Друзья, и на этой ноте еще несколько ваших сообщений хочется прочитать. Нина Королева передает привет Татьяне Кузьмиченко и желает ей всего счастья и всего самого наилучшего. Алинка Д попросила что-нибудь хорошее поставить и говорит: отдыхаем, кушаем шашлык и позитива всем пожелала. Я этого же и хочу вам пожелать. Друзья, вот она песня, та самая главная. Я благодарю каждого из вас, кто провел час вместе с нами. Друзья, вы нас самые-самые лучшие.

0: категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Объявленное в России перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая этого года в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Фактически единого соглашения о прекращении огня нет. Российская сторона предупредила Киев о жестком ответе в случае попыток сорвать праздничные мероприятия, которые пройдут 9 мая. Аэропорт Шереметьево запускает биометрию для регистрации на рейсы. Необходимое оборудование подключено к государственным информационным ресурсам и вводится в опытную эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба компании. Пассажиры смогут проходить предполетные процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. Идентификация будет выполняться автоматически при помощи сканирования лица через турникеты, объяснили в Шереметьево. Сдать биометрию можно будет непосредственно в аэропорту. Там обещают, что процедура займет не более 10 минут. В Росреестре предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Аферисты рассылают владельцам земли поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. После перехода по таким ссылкам злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуги. Там напомнили, что постановления о подобных штрафах вручаются лично, направляются заказным письмом или поступают в личный кабинет на госуслугах. Самыми востребованными профессиями в России в марте стали менеджер по продажам и продавец-консультант. Работодатели чаще всего размещали именно эти вакансии, передают РИА Новости со ссылкой на исследование. Уточняется, что тройку лидеров по числу вакансий замыкают водители. В топ-10 востребованных специалистов также вошли разнорабочие, бухгалтеры, курьеры, повара и пекари, врачи и упаковщики. Россиянка Мира Андреева обыграла хорватку Антонию Ружич в матче второго круга турнира женской теннисной ассоциации в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-0 в пользу Андреевой. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между австралийкой Майей Джойнт и представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Соревнование в Риме проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Из россиянок на нем побеждали Динара Сафина и Мария Шарапова. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 28, солнечно, без осадков. Давление составляет 744 миллиметра ртутного столба. Завтра плюс 13, в первой половине дня возможен небольшой дождь. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

0: Категория 16+. Письмо с фронта.
1: Здравствуйте, уважаемое семейство. Михаил Матвеевич, Мария Васильевна и детки Зина и Юрик. Сообщаю, что я, Толстых Гавриил Васильевич, в настоящее время жив и здоров. Прошу вас как можно меньше обо мне беспокойтесь. Старайтесь так, чтобы у вас было все благополучно. Тогда и я буду спокоен, а спокойство – это лучший залог победы в борьбе с врагом. Обращаюсь к тебе, Зиночка и Юрик. Прошу вас не скучать обо мне. Слушайтесь крестного и крестную. Как вы будете там спокойны и хорошо играть, и я здесь буду спокоен и скорее приеду домой с победой. Помни, Зина, ведь ты уже большая, ты должна везде и всегда смотреть за Юриком. Миша и Маша, обращаюсь к вам. Не откажите в просьбе моего семейства, в чем только у вас будет возможность. Скоро должна к вам приехать Ариша с Валериком, может, будет полегче прожить. А я надеюсь возвратиться с победой, и лучшая наша жизнь впереди. И тогда я за все отблагодарю. Еще сообщаю о том, что я чувствую себя хорошо. Нахожусь на отдыхе в 40 километрах от города Харькова. Мы предполагаем, что в скором будущем должны выступить на передовую линию фронта. Надеюсь, что оказанное мне доверие партии и правительства я оправдаю и с возложенной задачей справлюсь, так как мы знаем, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Еще прошу вас о том, чтобы вы особо не беспокоились о том, что у меня будут редко письма. Я не имею возможности и душевно не могу часто писать письма. На этом заканчиваю. Будьте здоровы, остаюсь жив и здоров.
0: Письмо с фронта.
2: Весна на милицейской волне.

0: вечера.
1: Категория 16+.
2: Слушайте на «Милицейской волне» шоу «Хороший вечер». Его ведущие Алла Никитина и Кирилл Комарзин готовы подарить вам замечательную музыку и отличное настроение. По будням в 17:00.
3: «Милицейская волна».

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Житель Пермского края заплатит 900 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев. Мужчина без разрешительных документов спилил несколько сосен в лесу. В дальнейшем злоумышленник планировал продать материал. Историю продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
3: К незаконной деятельности мужчина привлек двух знакомых, не осведомив их о преступных намерениях. В дальнейшем мужчины очистили стволы деревьев от веток, подготовив дальнейшие вывески. Своими противоправными действиями гражданин причинил Лесному фонду Российской Федерации материальный ущерб на сумму более 280 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Также он обязан возместить причиненный материальный ущерб. Приговор суда не вступил в законную силу. Юлия Русских, специально для «Милицейской волны».
2: 5 нелегальных мигрантов зарегистрировала жительница Красноярского края в своей квартире. Знакомый попросил женщину поставить на учет приезжих в ее жилище. Позже полицейские проверили, что иностранцы не проживали по указанному адресу. Историю продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
4: Своими противоправными действиями женщина лишила Канский ОВД возможности в полной мере осуществлять миграционный контроль над прибывшими иностранцами.

0: и в соответствии с законодательством. По выявленным фактам фиктивной постановки на учет отделом дознания МО МВД России Камский в отношении фигуранки было возбуждено 4 уголовных дела. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в судебный орган вместе с предъявленным горожанке обвинительным заключением. Злоумышленнице грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Юлия Коваль, специально для «Милицейской волны».
1: В Ростовской области школьница пострадала после взрыва страйкбольной гранаты. Ученица получила незначительные ожоги рук. Девочки оказывают медицинскую помощь. Подробности рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
2: Сегодня в МВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы номер 8 города Миллерово о том, что произошел хлопок. Установлено, что на уроке в классе преподавания истории школьница случайно привела в действие страйкбольную гранату. В результате хлопка девушка 17 лет получила ожог кисти руки. Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет. Сотрудники полиции выясняют, каким образом опасный предмет оказался у школьников. Екатерина Рясик, специально для «Милицейской волны».
1: В Кисловодске за торговлю вейпами и жидкостями к ним без маркировки бизнесмен попал под следствие. Было изъято свыше 12 тысяч единиц нелегальной продукции на стоимость 22 миллиона рублей. На этом пока все. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
3: Работает полиция. Новости.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
2: Для аудитории старше 16 лет.

0: слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 15 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлехтенко. Здравствуйте. 8 российских аэропортов не принимают и не отправляют рейсы в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. В список закрытых воздушных гаваней вошли Внуково, Иваново, Калуга, Пермь, Сочи, Тамбов, Череповец и Ярославль. В аэропортах московского региона более чем на 2 часа задержано 30 рейсов. Меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом, уточнили в Минтрансе. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил нового начальника управления МВД России по Тамбовской области. Им стал генерал-майор полиции Иван Кокухин. Глава ведомства отметил, что в целом криминогенная ситуация в регионе находится под контролем, но вместе с тем есть ряд направлений, которые требуют дополнительных мер реагирования.
2: В центре постоянного внимания должно оставаться противодействие IT-преступности. Благодаря комплексному системному подходу здесь наметилась позитивная динамика. Однако вопрос защиты денежных средств граждан от дистанционных хищений крайне актуален. Об этом отчетливо свидетельствует и структура преступности. Важно отслеживать появление новых криминальных схем, своевременно информировать о них население, вносить коррективы в методику расследования.
1: Среди других актуальных направлений министр также назвал противодействие незаконному обороту наркотиков и оружия, установление виновных в совершении преступлений прошлых лет, а также снижение аварийности на дорогах. Видео выступления главы МВД опубликовала в своем канале в МАКС официальный представитель ведомства Ирина Волк. В Москве акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что дополнительные меры безопасности принимаются в столице в связи с угрозами Украины на 9 мая. В Минпросвещение сообщили о новой функции для учителей на платформе МАКС. Теперь стал доступен официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей «Правовой ассистент педагога». Он позволяет быстро получать актуальную информацию и консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. С момента запуска к нему обратились уже порядка 3500 уникальных пользователей, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. Наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского края, Республики Бурятия, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской области. Песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» стала наиболее популярным произведением, посвященным Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на исследование Минкультуры. Респонденты всех возрастов назвали ее главной песней о военных годах. В топ-5 также вошли «Журавли», «Катюша», «Алеша» и «Вечный огонь». На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлехтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.
3: Наши с ней основные.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.
2: Здравствуйте, с вами Светлана Полякова, и мы продолжаем говорить о мошенничестве. Майские праздники уже на пороге. Солнце, шашлыки, поездки за город или в другой город. Многие как раз сейчас в режиме срочности. Билеты, отели, туры. Хочется успеть сэкономить, отдохнуть по-человечески. Именно на этой спешке и строят свои ловушки мошенники. Конец апреля – пик их активности. Они знают, когда человек торопится, он меньше проверяет, больше доверяет, легче ведется на выгодно и только сегодня. Что предлагают? Фальшивые сайты с акциями известных турбрендов, горящие путевки в соцсетях, объявления об аренде домов по цене ниже рыночной. Все выглядит почти как настоящее. Логотипы, отзывы и лже-менеджеры всегда на связи. А еще злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект. Подделывают голоса, создают правдоподобные тексты, генерируют подтверждение бронирования. Отличить фальшь становится все сложнее. Особенно опасный сценарий, когда злоумышленник не создает новый сайт, а встраивается в вашу реальную поездку. Пишет, например, в мессенджер: «Нужно подтвердить срочно бронь, переоформить оплату, вернем деньги за отмену». И просит прийти по ссылке или назвать код из СМС. Подобные схемы нацелены на широкий круг пользователей. Однако особенно уязвимыми могут оказаться те, кто спешит с покупками или не имеет достаточного опыта проверки онлайн-сервисов. Заинтересовав пользователя, аферисты будут перенаправлять на мошеннический ресурс, где потребуют оставить персональные данные или информацию о банковских картах. Затем они украдут деньги жертвы или же продадут конфиденциальные данные другим злоумышленникам. А оно нам надо. С вами была Светлана Полякова. Не позволяйте обманывать вас и ваших близких.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.

0: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь.
1: Помню с детства, слушаю сейчас.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Мария Шлехтенко. Здравствуйте. Разбойник попытался ограбить москвича почти на 4 миллиона рублей. Потерпевший договорился с юношей об обмене валюты. В какой-то момент мужчины отошли в безлюдное место, и тогда злоумышленник распылил в лицо жертве содержимое перцового баллончика, забрав сумку с деньгами. Историю продолжит начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
2: В ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Филевский парк на Сеславинской улице заметили гражданина, который убегал от молодого человека и звал на помощь. Полицейские незамедлительно задержали нападавшего, после чего все граждане были доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего. На допросе 16-летний фигурант сообщил, что должен был передать похищенные деньги сообщнику и получить за это денежное вознаграждение в размере 30%. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
1: Добавлю, расследование продолжается. Полиция Ставрополя задержала троих сотрудников вуза за организацию канала незаконной миграции. Злоумышленники заключали с иностранцами договоры на обучение, а также помогали им со сдачей экзаменов. При этом приезжие фактически не посещали занятия, а работали в соседних регионах. Тему продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
3: В учебном заведении на конец 2020 года обучалось выше 350 иностранцев. Какое количество из них было легализовано незаконно, сейчас устанавливается. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники регионального УФСБ России во взаимодействии с коллегами из Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. В ходе обысков по местам жительства фигурантов и вузе изъяты различные договоры, бланки дополнительных соглашений, чеки об оплате образовательных услуг. Расследование уголовного дела продолжается. Дарья Костринская, специально для Министерской волны.
1: В Подмосковье подростки совершили серию краж на 200 тысяч рублей. Приятели похитили товар.

0: Из продуктового магазина, затем проникли в торговый комплекс, где забрали электронику. Во время патрулирования полицейские заметили воров и задержали их. Подробности рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.
1: При их личном досмотре сотрудники полиции изъяли балаклаву, лом, стеклобой, деньги и электронную технику. Установлена причастность задержанных еще к двум кражам, совершенным из табачного и хлебного магазинов, расположенных на территории города. Общая сумма материального ущерба от 5 краж составила около 200 тысяч рублей. По словам подростков, табачную продукцию они продали, а вырученные деньги потратили на покупку телефона и наушников. Похищенный ноутбук и смартфон они планировали продать.
0: Добавлю, на злоумышленников завели уголовное дело. На этом пока все. Мария Шлихтенко, «Милицейская волна».

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 16 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Парад 9 мая состоится, будет выступление президента Владимира Путина. Все как обычно, кроме демонстрации военной техники. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. На праздник в Москву прибудут президенты Абхазии, Белоруссии и Лаоса, верховный правитель Малайзии и группа руководства Республики Сербской, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. По его словам, Россия не рассылала специальных приглашений на празднование 9 мая. Некоторые иностранные деятели сами выразили желание поучаствовать в мероприятиях. На парад приглашены военные атташе иностранных государств. Российский лидер запланировал ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами, добавил Ушаков. Добровольцы на СВО получат особые льготы. Для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих подразделениях будет засчитываться за 3 при назначении военной пенсии, передает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Аналогичным образом выслугу добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных районах, один день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в КТО также войдет в льготный статус. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на экзамене, передают РИА Новости со ссылкой на документ. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками экзамена. Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию. Помимо этого, нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом, передает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Средний возраст любителей санатория в 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение. Также их интересует профильное лечение и отдых без лечения. В санатории обычно ездят парами, 25% приходится на семьи с детьми и 15% на соло-туристов. Большинство россиян отмечают 9 мая за просмотром парада или военных фильмов, передает ТАСС со ссылкой на исследование Минкультуры. При этом близкие родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, есть у более чем 96% респондентов. Наиболее узнаваемым героем Великой Отечественной войны является маршал Георгий Жуков. Его знают почти 80% россиян. В топ-5 также входят Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Алексей Моресьев и Константин Рокоссовский. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

0: Категория 16+.
1: Сегодня мошенников, готовых поживиться за наш с вами счет, буквально пруд пруди. А оно вам надо? Чтобы не попасться на удочку жуликов, слушайте программу «Ухо востро» по будням после 12 и 15 часов.
2: «Милицейская волна».

0: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю.
1: Помню с детства, слушаю сейчас.
2: Но все

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.
3: Как было бы хорошо, если бы дома отношения были как при гостях, и еще лучше, если бы в гостях было бы так же уютно, как и дома. Добиться этого, скорее всего, не получится, но приблизиться шанс есть. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны предлагаю разобраться, как чувствовать себя уверенно и комфортно во время похода в гости, чтобы хорошо было как вам, так и окружающим. Известно, что в любом правиле есть много нюансов и исключений, но это не отменяет того факта, что базовые принципы надо знать. Предлагаю разобраться с топ-5 основных правил похода в гости. Во-первых, помните, что неожиданный визит всегда причиняет беспокойство хозяевам, даже самым вашим близким людям. Поэтому потрудитесь предупредить их заранее. И тогда шанс на улыбки принимающей стороны вырастет многократно. Далее, не входите в помещение без стука. И еще одно, казалось бы, очевидное, но важное правило. Никаких дымящихся предметов в руках и во рту быть не должно. Вроде бы очевидно, но напомнить лишним не будет. И еще два пункта. Не принято здороваться и прощаться с человеком через порог. Это и примета плохая, и правилам этикета не соответствует. Когда же вы вошли, то приводить себя в порядок следует в прихожей или в туалетной комнате. Нехорошо охорашиваться в гостиной. Кстати, в верхней одежде оставаться в помещении тоже неприлично. А на этом все. Больше о правилах этикета в следующих выпусках Кодекса хорошего поведения энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России.
1: «Мой друг». Эту искреннюю и светлую композицию исполнили молодой певец и поэт Серж и заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Олехно, который не раз бывал на Донбассе и выступал перед российскими военными. Эта песня о настоящей и бескорыстной мужской дружбе, о надежном плече товарища, а еще о готовности в любой момент прийти на помощь. Ведь все это так необходимо сегодня нашим бойцам.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 17 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлехтенко. Здравствуйте. Россия, США и даже украинские переговорщики понимают, что нужно сделать, чтобы добиться результата. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что его результатом станут приостановка военных действий и открытие перспектив для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования. Напомню, с начала года делегации России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, несмотря на рост бюджетных рисков. Об этом сообщили в Центробанке по итогам апрельского заседания Совета директоров. Сохранение ставки на текущем уровне может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего существенного отклонения инфляции вниз от цели. В ЦБ пояснили, что при принятии решения учитывается возросшая неопределенность и сохраняющиеся проинфляционные риски, которые связаны с внешними условиями и бюджетной политикой. Средний чек по ипотеке в России за прошлый год подорожал на 23%. Он достиг почти 5 миллионов рублей. Об этом пишет газета.ру. Доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдач по итогам прошлого года составила 71%. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9% в регионах, а в Москве квадратный метр жилплощади в новостройках подорожал в среднем почти на 15%. На Мосру заработал сервис проверки графика отключения горячей воды. Он составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений. В этом году москвичи также могут подписаться на рассылку уведомлений об отключении горячей воды, выбрав удобный способ их получения в личном кабинете на Мосру. В свою очередь, МОЭК запустил телеграм-бот с графиком отключения горячей воды. 36% россиян здороваются, прощаются или говорят спасибо искусственному интеллекту по привычке, передает ТАСС со ссылкой на исследование. У 21% это происходит автоматически, у 19% есть желание таким образом сделать разговор естественным. Улучшить качество ответов за счет вежливости рассчитывают 8%. Тех, кто говорит спасибо и постоянно, немного меньше, чем тех, кто делает так время от времени. Среди тех, кто никогда не благодарил нейросети, также есть доля людей, которые думали так поступать. 68% совершенно не чувствуют себя неловко, говоря спасибо виртуальному помощнику. Так ощущают себя только 5%. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 28, переменная облачность без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлехтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости. Категория 16+. «Хороший вечер» на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это милицейская волна.
1: Да.
0: Это хороший вечер. И в студии, по традиции, сегодня особенно праздничный Кирилл Комарзин.
1: Особенно праздничная Аллочка Никитина напротив меня.
0: Ну, конечно же, мы сегодня поздравляем вас с большим праздником. С нашим праздником, но с нашим общим праздником. С Днем Радио!
1: Ура! Ура, ура, ура. Боже мой, сколько сегодня радости у тех, кто имеет отношение, кстати, не только к радио, но и к телевидению тоже, да
0: вообще, и вообще и к диктор, связи. Да. И дикторы, и радиолюбители, и радиотехники тоже, конечно же, все принимайте поздравления. И что приятно, что много людей сегодня поздравили.
1: Да.
0: Вот еще до того, как каждый из нас начал выкладывать какие-то старые фотографии, какие там, как все начиналось далее, коллеги отправляют друг другу сообщения, и не только коллеги. Это, конечно, очень-очень-очень приятно. Спасибо огромное всем, кто поздравил.
1: Это действительно приятно иметь свой собственный профессиональный праздник, Аллочка, согласись.
0: Абсолютно, абсолютно соглашусь, и это очень здорово. Мне это очень нравится. Друзья, в связи с этим, насколько мы сегодня подслушивали эфир наших коллег, во-первых, мы хотим поблагодарить всех радиослушателей, которые отправляли смс-ки в студию. Ну, ни для кого не секрет, у нас есть чатик свой.
1: Специальный.
0: Мы там сегодня получали, ну, те, кто вот вечером работают, они получают те, кто сообщения днем отправлялись, и это, конечно, очень приятно. То есть ты еще как бы не пришел в студию, а сообщения уже полетели. Вот. Ну, и хочется, друзья, сегодня поговорить с вами. Хочется сегодня поговорить, конечно же, про День радио. Про День радио. Хочется узнать, где вы вообще слушаете радио, и хочется немножко заглянуть в будущее и узнать у вас, а что бы вы вообще хотели слышать по радио, да? Что
1: да,
0: вам хочется?
1: Давай спросим.
0: Может быть, вам хочется услышать какие-то еще более интересные программы, хотя куда уж интереснее, чем выходит на милицейской волне. Но неважно, да? То есть, может быть, кто-то хочет услышать программы по истории. Может быть, для кого-то интересны больше программы там по праву, например, или какие-то узконаправленные, да, специфические. У нас все-таки милицейская волна, ведомственная. Может быть, интересны какие-то правовые аспекты, может быть, юридические и так далее. Почему нет? Может быть, кому-то хочется каких-то дискотек, может быть, кому-то хочется еще чего-то. Пожалуйста, давайте сегодня поговорим об этом, поговорим о радио.
1: Конечно, пусть какие-то свои идеи радиослушатели нам тоже присылают.
0: Конечно, потому что, опять же, ну, кто знает, вдруг у нас получится реализовать ваши идеи, и тогда прослушивание любимой радиостанции для вас будет еще интереснее. Куда пишем?
1: +7 977 200 78 107 и 8. Это единый номер для Telegram и Макс. И группа ВКонтакте открытая работает. Там уже с картиночкой появилась наша публикация, на которой так и написано «День радио».
0: День
1: и
0: радио.
1: Вот под ней и оставляете свои сообщения и ответ на главный вопрос. Где вы слушаете радио и что бы вы хотели слушать по радио?
0: Ждем.
2: Хорошая тема. Хороший вечер.

0: продолжается хороший вечер. Даже, можно сказать, в самом разгаре море сообщений прилетает в студию милицейской волны. Лариса из Алтайского края Булыгина пишет: здравствуйте, уважаемые. Знаешь, как она нас называет? Радиоспециалисты. Радио
1: –
0: мой любимый объект вещания. Пусть радиоволны всегда несут позитивные сигналы, эфир будет наполнен интересными передачами, смех приносит радости каждый день, работа и жизнь будет без помех. С детства радио – это друг и учитель, радионяня была такая передача. Ведущий говорил: садись поудобнее, дружок, будем слушать сказку. Все песни заучивали по радио, трансляция спектакля захватывала дух так, как будто находишься в зрительном зале. Я люблю интересные встречи с людьми, хит-парады и самые различные рубрики. Вот смотри, и Лариса тебя называет степенным, а меня Аллочка заводная веселинка.
1: Да, похоже, я совсем на согласен, Аллочка.
0: Ну и надо сказать, что Кирилл, он, несмотря на то, что степенный, знаете, какой бывает оторву?
1: Ух, это просто не все знают меня до конца.
0: Но могут узнать, пригласив на праздник. Друзья, говорим сегодня про радио весь хороший вечер.
2: О погоде.
0: Жарко в столице, жарко. Метеорологи говорят, что завтра возможны дожди весь день. В субботу, правда, уже не будет. Температура этой ночью опустится до плюс 9 градусов. Завтра похолодает до плюс 16. Ну а на данный момент за окнами, если верить коллегам, плюс 25.
2: Хороший

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Мария Шлехтенко. Здравствуйте. Окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк в канале ВМАКС. Как стало известно ранее, в растрате более 8 миллиардов рублей обвиняются руководители ООО «Газпром Инвестгазификация» и представители подрядных организаций. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. После утверждения первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый, заключивший с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время продолжает ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных к противоправной деятельности. Контрафактный табак за 22 миллиона рублей обнаружили полицейские у жителя Ставрополья. Бизнесмен хранил нелегальную продукцию в своих магазинах. Полицейские проверили, что вся партия товара не имела специальной маркировки. Тему продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
2: Согласно заключению экспертов, общая стоимость нелегальной продукции превышает 22 миллиона рублей. В рамках предварительного следствия установлено, что фигурант приобрел содержащий никотин немаркированные товары у дистрибьютора в столичном регионе. С его слов, поверив поставщикам, что вся продукция промаркирована, он не стал проводить дополнительные проверки и выставил ее на продажу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он допрошен в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Дарья Костлицкая, специально для медицинской волны.
1: Пенсионерка из Башкирии передала мошенникам более 7 миллионов рублей. Аферисты напугали потерпевшую, что незнакомцы пытались отправить ее деньги в недружественные страны. Затем они сообщили о необходимости передать накопление своему сообщнику якобы для перевода в резервный фонд страны. Подробности рассказал представитель пресс-службы республиканского МВД.
3: Жертву готовили заранее, инструктировали, как вести себя в банках и уничтожать банковские чеки. На протяжении нескольких месяцев пенсионерка снимала личные накопления небольшими суммами и передавала их через курьера. Всего она отдала мошенникам более 7,5 миллиона рублей. Осознание произошедшего пришло, когда аферисты попросили дополнительную сумму, которой у женщины не оказалось. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максим Родионов, специально для милицейской волны.
1: На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлехтенко, служба информации милицейской волны.

0: Продолжается хороший вечер, не смолкает милицейская волна.
1: Да.
0: Между прочим, нам в этом году 30 с чем лет?
1: Просто 30 лет. Кто
0: вот
1: бы мог подумать,
0: Аллочка? 30 и ни с чем. Кто бы мог подумать, что 20 из них ты работаешь на милицейской волне?
1: Я сам в это не верю, но это действительно так, друзья.
0: Ну, ветеран, ветеран. Мы тебе выдадим ветеранскую форму.
1: Да,
0: ветеранскую медаль. И эти, знаешь, как у генеральных секретарей были вот эти вот штуки на груди такие.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Как ниточки.
1: Да.
0: Я не знаю, что это
1: да,
0: такое.
1: Да, думаешь, мне пойдет такая форма?
0: Конечно, конечно, пойдет. Что пишут наши уважаемые радиослушатели? Здравствуйте, милицейская волна. Пишет нам Юлия С. На работе всегда слушаем милицейскую волну. Очень нравится музыкальный выбор. Я поздравляю всех слушателей и коллег с Днем Победы. Прошу поставить хорошую песню. Если ласковый май, то будет вообще превосходно. Юль, давайте так. Друзья, давайте так. Мы сегодня в честь праздника периодически в течение часа что-нибудь еще как-то, вот если будет получаться, будем вставлять.
1: Попробуем, да.
0: Ну, по крайней мере, попытаемся. Основная, конечно, у нас история с приветами и поздравлениями. Это в завершении часа и в большой программе по заявкам. Но если вдруг будет получаться, мы постараемся это сделать, ну, как-то чуть-чуть пораньше, что ли, не знаю. Ну, в общем, вы, главное, слушайте милицейскую волну.
1: Именно внимательно и громко.
0: Да, да, да.
1: И вот Людмила Тягунова, Аллочка, сделала нам подарок.
0: Так.
1: Она написала стихотворение.
0: Так.
1: Вот не только про милицейскую волну, но еще и про собирательный образ вот Машу, которая мечтала о славе, но в ее жизни появилась милицейская волна.
0: Ну-ка, ну-ка, читай.
1: Итак, цитирую. «Где только Маша не гуляла, где только Маша не была,
0: так,
1: но лучше всякой славы в ее жизни милицейская волна».
0: Ой.
1: С праздником, ура. Это же просто шедевр.
0: Потому
1: Аллочка,
0: что правильное радио, милицейская волна.
1: Да, да, правильные песни.
0: И,
1: да,
0: конечно, все это очень здорово. Костян, наш постоянный радиослушатель, и Ухта у нас на связи, говорит: «Здравствуйте, поздравляю ведущих и всю команду милицейской волны с праздником, с днем радио, будем жить». Ну и если можно, поставьте нам с напарником хорошую песню, ведь Виталий Башкиров. Есть такая профессия — город очищать.
1: О.
0: Если вы действительно занимаетесь этим благородным, я даже как фильм, благородным делом, вот, низкий поклон, Костян. Я вот только сегодня была на одной из остановок общественного транспорта, чуть за городом от Москвы, и, честно говоря, прям как будто ворчунья меня укусила, и я прям стояла и ворчала сама про себя. А потому что, ты знаешь, вот стоит остановка, да, вот это вот, ну, домик, да, крыша там и так далее. Стоит рядом мусорка. И рядом просто негде яблоку упасть от всяких фантиков, каких-то коробок, какой-то еще.
1: Непорядок.
0: То есть это явно не природа постаралась. И явно это не верховный главнокомандующий, на которого вечно что-нибудь обвиняют его, что вот он во всем виноват. Тут я сомневаюсь, что он виноват, а вот человекообразный, конечно, виноват. Поэтому, Костя, если вы правда очищаете город, спасибо вам большое за ваше прекрасное дело.
2: Реклама. Великой Победе посвящается.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хороший вечер.

0: Милицейская волна. Эх, дороги. Информация о пробках.
1: В российской столице 17 часов 49 минут. По сообщению портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 4 балла. Внешняя сторона МКАД от Бесединского путепровода до Рязанского проспекта полчаса. 30 минут можно потерять на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе. Час. Время в пути по Носовихинскому шоссе от переезда платформы 33-й километр до Восточного шоссе. Внутренняя сторона Третьего кольца от Комсомольского проспекта до Шмидтского проезда 20 минут. На Ленинградке от Шереметьевского шоссе до Международного 20 минут. Полчаса можно потерять на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. На Щелковском шоссе от отдела ДПС до поворота на Комсомольскую улицу время в пути 20 минут. Также на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ясенева время в пути 20 минут. Будьте аккуратны за рулем.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Хорошие приветы.
1: Каждый час на милицейской волне есть хорошие приветы. И они бывают иногда обычными, а иногда и праздничными. Пишет Татьяна: поздравляю с вашим праздником. Желаю быть всегда на связи, посылать нам радиоволны радости своей души, делиться интересными новостями, поднимать нам настроение. Я люблю вас за то, внимание, что у вас нет рекламы. Слушаю вас постоянно. Больше хотела бы музыки и дискотеки. Ваша постоянная слушательница Татьяна и Сергиева Посад. Танечка, спасибо, что очень подробно описали, что вам хочется, что вам нравится. И я по той же причине телевизор не смотрю. Потому что начинаешь смотреть фильм, который длится полтора часа, и смотришь его три часа. Потому что через каждые 10 минут рекламный блок на 15 минут.
2: Мы не коммерческая радиостанция.
1: Потому что мы от души.
2: Конечно. Еще есть сообщение от Ленточки. Успеем, да, его прочитать?
1: Да.
2: Милицейская волна. Так выпали карты, что в один день совпал ваш профессиональный праздник и день моего рождения.
1: Ура!
2: Хочу пожелать процветания вашей радиостанции, ярких эфиров, интересных тем. Вы всегда радуете нас, поднимаете настроение, продолжайте в том же духе. Себе хочу пожелать как можно больше и дольше получать радость от того, что мои родные, близкие, здоровы и счастливы. Огромный привет моей мамочке, Деевой Людмиле. Хочу сказать ей огромное спасибо за подаренную жизнь и пожелать здоровья. Мамуль, ты у меня лучшая. И просьба поставить песню «Прекрасная далека». Спасибо и еще раз с праздником!
1: Ура!

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 18 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Кремль активно готовится к предстоящему визиту президента Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС. Он добавил, что идет серьезная подготовка, контакты с китайскими партнерами на повседневном уровне. Но раскрывать даты пока не будем, поскольку обычно обе стороны делают это одновременно, отметил Ушаков. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил нового начальника управления МВД России по Тамбовской области. Им стал генерал-майор полиции Иван Кокухин. Глава ведомства отметил, что в целом криминогенная ситуация в регионе находится под контролем. Но вместе с тем есть ряд направлений, которые требуют дополнительных мер реагирования.
2: В центре постоянного внимания должно оставаться противодействие IT-преступности. Благодаря комплексному системному подходу здесь наметилась позитивная динамика. Однако вопрос защиты денежных средств граждан от дистанционных хищений крайне актуален. Об этом отчетливо свидетельствует и структура преступности. Важно отслеживать появление новых криминальных схем, своевременно информировать о них население, вносить коррективы в методику расследования.
1: Среди других актуальных направлений министр также назвал противодействие незаконному обороту наркотиков и оружия, установление виновных в совершении преступлений прошлых лет, а также снижение аварийности на дорогах. Видео выступление главы МВД опубликовала в своем канале в МАКС официальный представитель ведомства Ирина Волк. Аэропорт Шереметьево запускает биометрию для регистрации на рейсы. Необходимое оборудование подключено к государственным информационным ресурсам и вводится в опытную эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба компании. Пассажиры смогут проходить предполетные процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. Идентификация будет выполняться автоматически при помощи сканирования лица через турникеты, объяснили в Шереметьево. Сдать биометрию можно будет непосредственно в аэропорту. Там обещают, что процедура займет не более 10 минут. Российские студенты чаще всего появляются в университетах по вторникам и средам, но пренебрегают занятиями по субботам. А вот на понедельник приходится почти 19% всей посещаемости, передает российская газета со ссылкой на исследование. Пик студенческой продуктивности и личного присутствия на лекциях и семинарах приходится на октябрь, а самым непопулярным месяцем оказался январь. Если осенью индекс числа посещений 100, то зимой лишь 58. Похожую картину можно заметить весной. В марте студенты еще находят в себе силы приходить в вуз, а вот к маю теряют их окончательно. Стабильно прогуливают очные занятия, как правило, старшекурсники. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 28, солнечно, без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, это «Милицейская волна», это «Хороший вечер», праздничный «Хороший вечер» с Днем Радио. Поздравляем
1: Конечно.
0: Всех наших обожаемых радиослушателей, которые сегодня тоже много сообщений прилетают в студию от них. Ну и, друзья, тема вечера сегодня очень простая. Что вы, где вы слушаете радио? И что бы вы хотели, чтобы звучало на радио, да, что бы вы хотели послушать? Вот пишет нам Нина. Здравствуйте, «Милицейская волна». Поздравляю вас с Днем Радио. Я радио слушаю дома и на работе. Мне бы очень хотелось, чтобы вы вернули рубрики с розыгрышами. «Устами младенца», например. Была у вас такая программа.
1: Что-то
0: а еще
1: было,
0: «Книжный
1: да.
0: клуб». Я не помню, как они точно называются, но были еще и другие рубрики. Там отвечаешь на вопрос и приз получаешь. Я помню, много чего выигрывала в свое время. А так, мне все очень нравится, все прекрасно. Вы мое любимое радио. Вы знаете, мы сейчас просто находимся в таком здании, в котором мы-то заходим, я не знаю, практически по сетчатке глаза каждый день.
1: Да, здание серьезное.
0: И, к сожалению, наверное, мы не знаем, нас в такие подробности не посвящают, но мы подозреваем, что, наверное, из-за этого связано то, что у нас сейчас нет вот такой активной раздачи призов. Потому что раньше-то было чуть попроще, не было здания ведомства, но и тогда мы приглашали вас в гости. Сейчас немножечко, по-другому все. Но мы собираем сегодня списки пожеланий, обязательно будем передавать их руководству.
1: А у нас есть от наших радиослушателей еще и поздравления.
0: Давай.
1: Помимо предложений, дорогие мои любимые, «Милицейской волновые», все работники 107.8 FM, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Это пишет Александр Широков, наш постоянный слушатель.
0: Красота.
1: Ваш праздник всегда идет в преддверии праздника Дня Победы.
0: Да.
1: Пожелать – это ничего не сказать. Желаю всегда всего и побольше. От истинного связиста Широкого Александра. И дальше Саша расшифровывает, почему же он связист. Я служил в СА, в РВСН, но во взводе связи. И потом, после армии, закончил наш родной МТУСИ, университет связи по специальности АЭС. И много лет работал в сотовых сетях, стоял у истоков одного GSM-оператора. Устроился туда до коммерческой эксплуатации, когда было в тесте 6 базовых станций. Как-то так.
0: Такое Александр, коллега, передаем вам привет и спасибо большое. Поздравляем вас с нашим общим праздником. Здравствуйте, любимая «Милицейская волна». От всей души поздравляю с профессиональным праздником. Пишет Щербинка Наталья. Я желаю быть всегда на волне успеха, здоровья и позитива. И пусть сигнал жизни будет стабильным, а частота удачной. Каждый день приносит добрые вести, отличную музыку и радостные события. Оставайтесь на связи с счастьем и вдохновением. И мне бы очень хотелось услышать одну из наших любимых песен. Наташ, так как мы обожаем с Кириллом Борисовичем шутить, поэтому одну из наших самых любимых песен прямо сейчас в эфире вы услышите.
2: Хороший вечер.

0: Хороший вечер.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь.

слышен, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: нас тоже есть свой рецепт того, как сделать хороший эфир. Это немножко интересного, немножко веселого и самое главное, хорошее настроение. День радио сегодня на милицейской волне продолжается. Пишет нам Ольга Баричева. Поздравляю, конечно же, всех причастным с праздником. Желаю милицейской волне оставаться такой же позитивной, веселой, интересной.
1: Спасибо.
0: Вещать без помех и прибавить слушателей в городах, где вас еще нет. А что касается вашей темы, я познакомилась с радио еще в детстве. Жили в собственном доме, и радио всегда вещало во дворе. Там можно было и музыку слушать, и в курсе новостей быть, а еще знать точное время. Милицейскую волну слушаю на работе в наушниках, а дома теперь в колонке Алиса. Наслаждаюсь музыкой, всегда в курсе новостей, а еще начеку и предупреждена. Нравится, когда приглашаете к себе гостей. Вот нравится, вот все у вас. Ну, конечно же, мы будем с нетерпением ждать еще гостей в студию милицейской волны. И спасибо вам, Олечка, за то, что так подробно все написали.
2: О погоде.
0: Будет, друзья, поговорим. Жаркое летнее сегодня стоит в российской столице. Погода 25 градусов сейчас за окнами. Периодически пытаются дожди приняться в Москве и Московской области. Но посмотрим, будут ли. Плюс 9. Такая температура будет ночью. Завтра плюс 16.
2: Хороший вечер.

Продолжается хороший праздничный вечер на милицейской волне. Вы продолжаете писать нам классные сообщения. Говорит, вы классные, лучшие и юморные. Вот, Наташа, а некоторые нам пишут, что наш бы юмор, да нам бы, так сказать, в одно место показать. Вот такое, да, так что по-разному бывает. Пишет Владимир Алтайский: слушаю обычно вас за рулем, на работе, поэтому не всегда есть возможность написать. Мне бы, конечно, хотелось побольше всяких викторин с призами, билетами в кино, театр, музей, выставки,

0: концерты, то есть халявы.
1: Ну, как, прямо какая откровенность,
0: ну, нет, это я уже добавляю, так как говорится. Это... Нам же говорят, что у нас шутки великолепные. Да, вот да, сейчас я продемонстрировала, насколько искрометно мы шутим. Вот, да, это шутка сейчас была.
1: Действительно, на самом деле, так оно есть. Кому не хочется выиграть приз какой-нибудь,
0: конечно,
1: ценный?
0: Конечно, ну, а на самом деле, конечно, это никакая не халява, потому что вы же в любом случае дозвониться раз, выиграть два и так далее. То есть это труд, это тоже большой труд. Владимир, мы передадим, конечно же, нашему вышестоящему руководству о том, что наши радиослушатели бьют копытом, хотят прийти.
1: Да, и очень хотят, чтобы мы устраивали розыгрыши автомобилей, да, и квартир.
0: Это тоже можно, приму участие в этом. Очень всегда хочется. Я наслаждаюсь музыкой, пишет. А, это мы уже читали от Олечки, что ей очень нравится все, что звучит на милицейской волне.
1: Да, спасибо большое. И пишет нам еще Анастасия. Привет, милицейская волна. Я, между прочим, слушаю вас 8 лет. И подсадила меня на милицейскую волну моя мама, за что я огромное спасибо. Мне нравится все. Особенно вечернее шоу. Хороший вечер. Видишь, нам комплимент,
0: сложно, Аллочка. Сложно не быть идеальным, когда ты идеален со всех сторон, да, да, что уж говорить. Да еще одна, давай, смс-очку прочитаем и перейдем... Нет, не будем. Потом прочитаем смс-очку. Сразу...
1: Так, к твоей любимой рубрике.
0: Да.
2: Хороший предмет.
0: Ну,
1: да, Аллочка, и... ну ты, конечно, догадываешься, об истории какого предмета мы сейчас поговорим.
0: Я думаю, что не только я, но и все наши радиослушатели догадываются. Жги!
1: Конечно, конечно, друзья, в этой рубрике я с вами сегодня поговорю об истории создания радио. И начать хочется с того, что в 1831 году Майкл Фарадей экспериментально доказал, что изменяющееся магнитное поле порождает электрический ток. В 1864 году Джеймс Клерк Максвелл математически описал это явление и предсказал существование электромагнитных волн. В 1887 году Генрих Герц создал генератор электромагнитных волн и показал, как они будут распространяться в пространстве. А в 1890 году француз Эдуард Бранли изобрел когерер, ключевой элемент ранних радиоприемников. В 1894 году англичанин Оливер Лодж усовершенствовал когерер, добавив автоматический механизм сброса на основе электрического звонка. Ну и, конечно же, дальше речь пойдет о нашем Александре Попове. Александр Попов 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге продемонстрировал первую в мире искровую беспроводную приемопередающую радиосистему. Устройство, способное на расстоянии принимать электромагнитные волны, назвали грозоотметчиком. 25 марта 1896 года Попов впервые передал управляемый радиосигнал на расстояние 250 метров между двумя корпусами Петербургского университета. В 1899 году он разработал новый тип радиоприемника без когерера, который обеспечивал прием на дистанциях до 25-35 километров. Дальше хочется упомянуть Гульельма Маркони. В 1896 году он подал патент на радиоустройство в Великобритании. Через год основал компанию и занялся активным внедрением радиосвязи по всему миру. 12 декабря 1901 года он первым в мире обеспечил передачу электромагнитного импульса через Атлантический океан. Вопрос о том, кто изобрел радио первым, до сих пор остается предметом дискуссий. Но в России официальной датой изобретения радио считается 7 мая 1895 года. День демонстрации устройства Поповым.
2: Хороший вечер.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
2: Для аудитории старше 16 лет.
0: Хороший вечер.

0: «Полицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: 18 часов 49 минут в российской столице. По сообщению портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 4 балла. Внешняя сторона МКАД от Сколковского шоссе до Ясенева 45 минут в пути. На внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино полчаса можно потерять. На внешней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской 20 минут время в пути. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Рязанского проспекта 20 минут. На Калужском шоссе от деревни Сосенки до поворота на Пенина полчаса. Также полчаса можно потерять на внутренней стороне Третьего кольца от Хорошевского шоссе до Шереметьевской улицы. Щелковское шоссе от Медвежьих озер до реки Пихорка. Время в пути 25 минут, а час можно потерять на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Будьте, пожалуйста, аккуратны, внимательны за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Хорошие приветы.
1: В завершении часа приветы, поздравления на милицейской волне звучат. И сегодня так приятно, что в основном все поздравления летят в наш адрес.
2: Да, и Лариса Бусыгина продолжает нас поздравлять. Невозможно не прочитать вот это сообщение от нее. Когда в квартире ты скучаешь или снова в пути, ты кнопку радио включаешь, и хороший мотив звучит. Когда все заметает и весна дарит свет, всегда чего-то не хватает, если радио нет. По ходу дела, между прочим, в точке мира любой все то, что ты услышать хочешь, будет снова с тобой. Прогнозы, новости и вести. Все, что нужно стране. Нам вместе никогда не тесно на любимой волне. Это радио над рассветами, над закатами. Это радио над кварталами и автострадами. Это я все спела, пишет нам Лариса.
1: Да, и говорит, что папа отмечал этот день, потому что работал в электротехническом узле связи. Но у нас, к сожалению, нет возможности действительно послушать голосовые послания, но вот когда вы такие стихи нам отправляете, мы, конечно, с Кириллом Борисовичем таем, чего
2: таем
1: уж тут говорить.
2: И восхищаемся.
1: Да, да. Здравствуйте, милицейская волна. Это уже следующее сообщение прилетело. Диана Мустафина пишет: вы лучшие, с праздником у вас.
2: Спасибо.
1: Спасибо и вам тоже. И следующая весточка от Марины. Здравствуйте, милицейская волна.
2: Здравствуйте.
1: Я хочу передать большой привет моим девчонкам Ленуське и Светуське. Мы сейчас с семьей на море, а они мне завидуют. Я им фоточки отправляю. Девчули, мелкая подрастет, поедем вместе. Подозреваю, что, видимо, ждут, когда детки
2: наверное,
1: подрастут.
2: Да, да, да.
1: Так, ну и смотри, просьба здесь «Золотое кольцо» и Надежда Кадышева что-нибудь веселенькое
2: потрясающий
1: поставить.
2: Потрясающий выбор.
1: Я думаю, что надо летнюю,
2: конечно,
1: задурную, зажигательную включать.

0: слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 19 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве 7 и 8 мая. Как сообщила Минцифры, планов по отключению и ограничению нет. В случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. При этом 9 мая для обеспечения безопасности будут временно ограничены доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисов, сервисам обмена СМС в Москве. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо Москва». Он обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей футбольной национальной лиги, участником которых являлся этот клуб. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленник в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей. Оплату получили 13 футбольных арбитров. Суммы вознаграждения варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч рублей до полумиллиона за назначение пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля. Почти 8 тысяч фишинговых ресурсов было заблокировано в апреле этого года, а также 677 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Кроме того, за месяц были отражены более 1200 DDoS-атак на системы госуправления и операторов связи. Самая продолжительная атака длилась более 5 суток. Чаще всего атаки наносились с IP-адресов из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Также специалисты выявили и устранили свыше 1300 нарушений маршрутизации трафика у 380 организаций. Заместитель министра внутренних дел России Владимир Кубышко принял участие в церемонии награждения сотрудников столичной полиции. По решению Российского организационного комитета «Победа» Главное управление МВД России по городу Москве награждено памятной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Ряд руководителей были удостоены медали за отличие в охране общественного порядка и медали ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени за высокие достигнутые результаты в охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями. Для многих россиян первая крупная покупка становится символом взросления. При этом дольше всего люди хранят свои первые дорогостоящие украшения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование. 68% респондентов помнят свою первую крупную покупку. При этом 61% россиян отметили, что впервые совершили значимые траты в возрасте от 18 до 27 лет. На этом пока все. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна». Это праздничный хороший вечер. В студии Кирилл Комарзин.
1: А также праздничная Аллочка Никитина.
0: Друзья, ну, конечно, мы поздравляем сегодня еще вас, всех наших дорогих, любимых, с Днем Радио. Радиолюбителей, радиоведущих, звукорежиссеров, тех, кто, сейчас модно это слово называть, копирайтеры. Ну, мы скажем так, те люди, которые помогают писать интересные программы, создавать помощников, которые связываются с интересными гостями и приглашают их в студию. Вы даже представить себе не можете, сколько много интересных профессий сейчас задействовано в радио. Даже вот эти вот, казалось бы, многим непонятные СММщики.
1: Вот я тоже про это хотела сказать. Они тоже есть у радиостанций.
0: Да, да, и видео записывают, и блоги ведут, и так далее. В общем, друзья, с праздником! С Днем Радио!
1: Ура!
2: Хорошая примета.
0: Ну, а теперь к хорошим приметам на день грядущий, на пятницу. Ура!
1: Это, да, уже пятница, предпоследний день перед праздничными выходными.
0: Да,
1: это очень,
0: да,
1: радует.
0: Парад,
1: если
0: будем
1: кто-то забыл,
0: в субботу.
1: Да, будем смотреть парад, и выходных будет не два, а целых три.
0: Ну, все, как раз
1: это
0: еще
1: вообще
0: один денечек отоспаться, да, после праздника.
1: Ну, а по нашему народному календарю завтрашний день называется день Марка Ключника. Все
0: батюшки.
1: Приметы связаны с водой.
0: Угу.
1: Вот начну с того, что нельзя категорически делать. Нельзя оставлять дома, неважно в каком помещении, в санузле или где-то, пустые ведра.
0: Вот.
1: Представляешь?
0: Так. Надо наполнить.
1: Надо наполнить.
0: Лишь бы сейчас вот эта гроза,
1: которая идет. А почему
0: нельзя?
1: Потому что это безденежье.
0: Ага, ну
1: вот
0: понятно.
1: Так.
0: Ладно, хорошо.
1: Да. Купаться в незнакомых водоемах запрещается. Вода сильная, шутить нельзя.
0: С водой вообще шутить нельзя. Вообще,
1: вот,
0: с природой, те, кто знают вот походную жизнь, те прекрасно знают, что с горами, с лесом, с водой.
1: Конечно.
0: Шутить вообще никогда не нужно.
1: Да.
0: Да.
1: Еще нельзя ссориться возле воды. Считалось, что вода может запомнить обиду.
0: И потом, вот как так дать леща?
1: Наверное, да. А вот по поводу того, что можно делать, завтра можно умываться родниковой или даже дождевой водой.
0: Отлично. Вот сейчас... Я смотрю, северо-запад у нас умывается.
1: Может быть,
0: мы
1: сегодня,
0: да,
1: уже с тобой умоемся, Аллочка, когда
0: легко
1: домой пойдем, да?
0: Глядя на то, как гроза
1: да
0: идет.
1: Ну, конечно, завтра принято благодарить природу за воду и просить плодородия. Обновлять можно домашние амулеты, связанные со стихией воды, и заниматься уборкой в доме и во дворе тоже рекомендуется.
0: Ну, собственно, день для такого спокойного созерцания, созидания, разборок,
1: да,
0: и так далее. Не для работы. Не для работы.
1: Да, да. Ну, многих вообще-то завтра официально короткий рабочий день.
0: Серьезно?
1: Да, конечно. Ну, это нас с тобой не касается.
0: Не, у нас с тобой всегда
1: хронометраж лимитированный.
0: У нас другая система отчета, и мы этому бесконечно рады.
1: А что касается снов, да, вот сны в ночь на 8 мая могут дать нам представление о том, как у нас идут дела в жизни. Сравнивая себя во сне с собой в реальной жизни, мы можем понять, где мы находимся на пути к достижению своих целей. Вот так.
0: А что у нас по поводу именин?
1: Именины завтра у четырех человек. Это Василий, Марк, Надежда и Сергей.
0: Хороший будет завтра денечек,
1: да,
0: пятничный.
2: Хороший вечер.

0: Категория 16+.
1: Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
1: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
3: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
4: Если меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила — я очень быстро читаю.
5: Есть такой жанр на Руси – это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
6: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
7: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
8: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
1: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
5: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
9: Милицейская волна.

0: отправляется домой. Желаем легкой дороги домой, хорошего путешествия. И продолжаем хороший вечер на «Милицейской волне». Сегодня он посвящен Дню радио. Здравствуйте, «Милицейская волна». Хочу поздравить вас и рассказать о своей свекрови. Никитиной Наталье Михайловне, пишет Галина. Она проработала в Норильске диктором много лет. Потом в Москву переехала и работала на радио с Игорем Кирилловым.
1: Потрясающе.
0: Сейчас ей почти 88, она живет в Сергиевом Посаде, и огромный ей привет от Никитиной Галины, здоровья и долгих лет жизни. Она прекрасная женщина и замечательная бабушка для моего сына Михаила. Слушайте, ну у нас практически легенды сегодня
1: да,
0: в эфире.
1: Это очень приятно.
0: Галь, спасибо большое, что написали. Друзья, рассказывайте, где вы слушаете радио, чего вам не хватает на радио, да, чего вы хотели бы еще больше услышать, ну и всевозможные ваши истории знакомства с радиостанциями нам очень интересны.
2: О погоде.
0: В российской столице местами идет дождь, местами идет сильный, местами идет очень сильный. Друзья, по сообщениям метеорологов, ближайшей ночью температура воздуха опустится до плюс 9 градусов. Завтра днем не более 16, при этом будет переменная облачность и возможные осадки. Ну а на данный момент местами идет дождь.
2: Хороший вечер.

А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: продолжать с хорошим вечером на милицейской волне. Смотри, пишет нам Иван Лебедев. Так. Здравствуйте, Аллочка и Кирилл, и все радиослушатели. Коллектив милицейской волны поздравляю с профессиональным праздником. Днем радио.
1: Спасибо.
0: Благодарю вас за ваш благородный труд. Эфир ваш, особенно хорошего вечера, всегда интересный и познавательный. Мне очень нравится проводить время в вашей компании. Я отдыхаю и узнаю что-то новое. Пусть каждый новый день наполнен будет хорошими новостями. Желаю крепчайшего здоровья, неиссякаемого творческого запаса, финансового благополучия.
1: Спасибо.
0: И всего, о чем вы мечтаете сами. А теперь интересно к пожеланиям. Есть некоторые пожелания, которые мы, честно говоря, тоже, Ваня, очень хотим, чтобы они вернулись. А есть смешные некоторые пожелания. Сейчас давайте обо всем поподробнее. Итак, еженедельные эфиры с интересными гостями, артистами, писателями и другие, с возможностью прослушивания в записи. Да, так было когда-то на милицейской волне, и много лет назад потом был перерыв, и немного лет
1: было,
0: назад.
1: Да.
0: Это все периодически, знаете, как мода, как мода. То есть, то нет, то приходит, то уходит. Мы лично не сможем передать

0: Екатерине Владимировне Волк, но как-нибудь письмо напишем в приемную. А далее. Иван просит, что нужно возвращение конкурса «Звезда из народа» с возможностью заказа песен «Победители». Это была очень хорошая история, когда действительно наши обычные люди, которые слушают «Милицейскую волну», которым нравится петь, могли принять участие и звучать в эфире.
1: Да, да, то есть была ротация.
0: Была ротация, да, все было по-честному. Ну и дальше вот смешная такая штука. А почему смешная, Ваня, не обижайтесь, сейчас мы поясним. Увеличение количества приемов не менее 3, учитывая часовые пояса России. То есть я полагаю, что если... Почему смешная? Потому что Россия, насколько мне память не изменяет, это 9 часовых поясов.
1: Да, да, да.
0: То есть, в принципе, мы в 12 часов ночи начинаем одну приемную, потом в час для второго пояса, так, в 3 для третьего и так далее.
1: И,
0: в общем, по сути, круглые 24 часа, пусть одна большая приемная.
1: По 2-3 раза в каждом регионе.
0: Да, то так и получится. А вообще, конечно, классная штука, Ивана, она называется «Поясное вещание». Это в телевидении активно распространено, вы это прекрасно знаете, и особенно, когда... парады, да, когда салюты, когда вот Новый год, такой самый яркий пример, это Новый год.
1: Да, Дальний
0: когда
1: Восток.
0: Когда Дальний Восток видит все раньше, да, а потом через там несколько часов уже и мы, и так далее, и так далее. Вот это называется поясное вещание, то есть когда делается... Прямой эфир ведется для Дальнего Востока, а мы, по сути, с вами все это видим в записи.
1: Да,
0: все страшную
1: верно,
0: тайну
1: да.
0: раскрыла!
1: Даже...
0: Меня сейчас будут бить все!
1: Ни для кого не секрет, что тогда, когда на Дальний Восток вещают в прямом эфире, могут быть какие-то оговорки.
0: Да.
1: Может быть, даже на телевидении плохие слова проскочить туда. Но потом все это редактируют, и уже вот основная версия наша.
0: Да, да.
1: Уже
0: да.
1: Все вычищено.
0: В общем, тонкостей очень много. Это все очень интересно. Вот есть еще несколько сообщений поздравительного характера от наших радиослушателей, но, друзья, вы что-то, мне кажется, расслабились. Нам надо же как-то с вами сыграть еще сегодня.
2: Хорошее слово.
0: Хорошее слово. Это
1: да.
0: Наша игра, которая происходит по четвергам. Что будем делать сейчас?
1: Все очень просто. Во-первых, начну я свое повествование с того, что нужно срочно зайти в нашу официальную группу ВКонтакте.
0: Так
1: потому
0: точно.
1: Что мы играем именно там. И сейчас у нас появится в нашей официальной группе так называемая анаграмма. Простыми словами, это набор из букв.
0: Да.
1: И задача наших радиослушателей составить слово, которое загадали наши помощники, естественно, используя все буквы. И что логично, написать это слово нужно без ошибок.
0: Орфографических, конечно,
1: да.
0: Конечно. Друзья, по традиции не первый правильный ответ становится призовым, хотя в последнее время мы что-то зачастили и с такими розыгрышами. Кто у нас сегодня будет победителем?
1: Алочка, сегодня у нас цифра по календарю, цифра 7.
0: Батюшки!
1: Да.
0: Цифра 7. То есть, друзья, смотрите, через несколько секунд, сразу после того, как мы опубликуем вот эти вот набор букв, вы начинаете в комментариях писать. Можете один раз написать, можете два, можете хотя бы...
1: Дублировать можно.
0: Да, хоть 50 раз пишите. Дело в том, что потом, после слова «стоп», мы будем смотреть правильные ответы. Поехали. Первый правильный ответ, второй правильный ответ,
1: да.
0: Третий и так далее. И вот седьмой правильный ответ от кого будет, тот и станет победителем. Но надо сказать, что есть оговорки. Если вдруг это будет тот, кто выиграл вчера или на этой неделе, будет переход хода. Ну, чтобы все могли принять участие, чтобы все могли победить. Как ты думаешь, готовы ли наши радиослушатели выигрывать?
1: Да, Аллочка, я думаю, что очень готовы.
0: Тогда прямо сейчас заходим в нашу официальную группу ВКонтакте. Пиу! Все!
1: Поехали!
0: На главной странице «Милицейской волны» на голубом фоне черные буквы появились. Удачи вам, друзья! Через небольшую музыкальную паузу подведем итоги.
2: Хороший вечер!

0: Хорошее слово.
1: Как быстро сыграли сегодня в хорошее слово. А все почему?
2: Да.
1: А все потому, что наши радиослушатели самые образованные. Надо сказать, что сегодня борьба в основном шла между двумя мастодонтами. Один мастодонт – это Анна Самарина, которая вообще, мне кажется, Аня только и делает, что нас слушает. И это правильно, безусловно. А второй мастодонт – это Карл Портной, потому что вот прям ноздря в ноздрю ушли. Потом уже Светлана тоже Сафонова присоединилась, но это было уже после того, как мы написали слово. Нет, ну это до было стопа, но уже после того, как данное количество сообщений прилетело. Друзья, вы абсолютно правильно догадались. Сегодня наши помощники задумали слово «радиостанция».
2: Конечно, день радио.
1: Конечно. Седьмой правильный ответ прилетел от Карла Портного.
2: Наши поздравления.
1: А давай-ка сверим, не было ли Карла Портного вчера?
2: Смотрю, Аллочка, наш график, и
1: так
2: вижу, что нет.
1: Не было ли Карла Портного на этой неделе?
2: Не было. Я даже могу сказать точно, когда вот Карл Портной у нас выигрывал.
1: Давай.
2: И было это аж в прошлом месяце, 27 апреля. Просто
1: значит,
2: праздники были.
1: Все условия соблюдены, все выполнено правильно. Карл, именно вы победитель сегодняшнего конкурса. Именно вам решать, какую песню в самом начале программы по заявкам все будут слушать по вашему желанию. Вы все знаете, пишите несколько вариантов. Всем остальным наш низкий поклон. Присоединяйтесь тоже к приемной-то.
0: Хороший вечер.

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Новоуральск. Город в Свердловской области. Был основан в середине 20 века и сразу же получил статус закрытого города. Долгое время находился под грифом секретности и носил номерное название «Свердловск-44». Там располагается Уральский электрохимический комбинат, мировой лидер по производству изотопов урана. С этим химическим элементом связана одна из главных достопримечательностей города – гигантская стела в форме латинской буквы «Ю», обозначающей в таблице Менделеева уран. И там же открыто, на частоте 103,9 FM, звучит радиостанция «Милицейская волна». По России с «Милицейской волной». Полицейская волна. Эх, дороги. Информация о пробках.
1: 19:49 в российской столице. По сообщению портала Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается в 3 балла. Внутренняя сторона МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино 30 минут. Полчаса можно потерять на внешней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской. 40 минут на Носовихинском шоссе от стелы железнодорожной в Купавне до Восточного шоссе. Полчасовое затруднение на Калужском шоссе от деревни Сосенки до поворота на Пенино. На внутренней стороне Третьего кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира и на Ленинградке от Чашникова до Московского Малого кольца. На Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича время в пути 1:20 можно потерять на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до Тубининской. Будьте, пожалуйста, аккуратны, внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Хорошие приветы.
1: Совсем скоро начнется большая программа по заявкам «Часовая». Ну, а пока приветы и поздравления. Костян, ух ты, радует нас,
2: да,
1: смотри.
2: Наш слушатель.
1: Прислал нам зарубинку, как он сам их называет. Семерка число, оно же для счастья. Семерка число, день радио, здравствуй. Семерка на май, это как волшебство. С днем радио всех, кто причастен. Ну, Алла Кирилл и команда радио. Ну, в конце что-то вы расслабились, прям не дотянули рифма, а так-то было очень хорошо.
2: Стал такой в белый стих превращаться.
1: А побелел маленечко.
2: А вот Тамара пишет: дорогая моя милицейская волна, от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Будьте всегда в эфире, вы нас радуете своим позитивом и заряжаете им нас на весь день. Ведущие просто супер, огонь, люблю вас, ваш преданный слушатель. Аллочка, не знаю, как ты, но мне кажется, я побагровел немного вот от
1: главное таких не
2: слов.
1: Погробовить, как писали наши радиослушатели. Дорогие Аллочка и Кирилл, Зой, ну вы что-то немножечко разволновались.
2: Ну, чуть-чуть.
1: И весь дружный коллектив. Мы, Деба, вы, Игорь и Зоя, от всей души поздравляем с профессиональным праздником, с Днем Радио. Желаем удачи и процветания. Если можно, поставьте песню про милицейскую волну. Можно. Так как, во-первых, вам нравится, как мы шутим, поэтому мы продолжим шутить и далее. И второй момент. Совсем недавно только стало понятно, как же выглядят эти люди, которые безумолку болтают в помещении. Вот. Поэтому, в принципе, мы тоже можем сказать, что наша служба, на первый взгляд, не видна.

ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 20 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, несмотря на рост бюджетных рисков. Об этом сообщили в Центробанке по итогам апрельского заседания Совета директоров. Сохранение ставки на текущем уровне может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего существенного отклонения инфляции вниз от цели. В ЦБ пояснили, что при принятии решения учитывается возросшая неопределенность и сохраняющиеся проинфляционные риски, которые связаны с внешними условиями и бюджетной политикой. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, которое сегодня было совершено на территории Калуги. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленник приехал к своему знакомому. Во время возникшей ссоры несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия и скрылся на автомобиле. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Оперативники установили личность подозреваемого, автомобиль, на котором он передвигался, и направление движения. Ориентировку передали в соседние регионы. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. В отношении мужчины составлены протоколы по трем статьям Кодекса России об административных правонарушениях. Возбуждено уголовное дело. Водительское удостоверение будет аннулировано в случае отказа водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Как пишет ТАСС, соответствующие поправки внесут в закон. Отмечается, что водителю, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, будет необходимо пройти его в течение 3 месяца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. В России появится отдельная подкомиссия по борьбе с кибермошенничеством. В правительстве рассчитывают, что это поможет быстрее реагировать на новые схемы обмана в интернете и по телефону, сообщает «Российская газета». Кроме того, в Госдуме продолжат рассматривать и другие меры защиты. Среди них маркировка международных звонков, детские сим-карты и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только безопасными способами. Как отмечают эксперты, сейчас для борьбы с киберпреступностью особенно важна более слаженная работа разных ведомств, банков и операторов связи. 3200 рублей в среднем собираются потратить россияне на цветы к последнему звонку, передает ТАСС со ссылкой на исследование. Четверть хотели бы уложиться в 1500 рублей, 35% в сумму от 1500 до 3000 рублей, 24% закладывают бюджет от 3 до 5000 рублей, 8% от 5 до 7 тысяч рублей и столько же еще больше. По данным опроса, 9 из 10 россиян будут дарить цветы учителям на последний звонок. Из них больше половины подарят общий букет от класса, а примерно треть собираются вручить цветы лично от своей семьи. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, «Милицейская волна».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна». Хороший вечер. И в студии Кирилл Комарзин.
1: И, конечно, Аллочка Никитина.
0: Бурными аплодисментами благодарим Марию Шлихтенко за то, что она великолепно ознакомливала нас с новостями всю свою смену и отправилась домой. Это прекрасно, что у нас есть замечательные коллеги. Еще раз, кто слушает, всем большой-большой привет. Всех с праздником. Песня, которая открыла час по заявкам, принадлежит желанию Карла Портнова, потому что он именно пожелал песню одну из послушать. Вот она 333 только что прозвучала. Ну, а теперь, друзья, способы связи, и побежим озвучивать ваши приветы.
1: Напоминаем, плюс 7-977-278-107-8. Это единый номер для Telegram и Макс, и группа ВКонтакте открыта и работает.
0: Да, и вот здесь вот Зоя прям что-то распереживалась. Кирилл, я ей пишу, а она все переживает, что ты обиделся.
1: Нет, скажи, я не обиделся, Зоечка, все отлично, великолепно, спасибо еще раз за поздравление.
0: Мы же понимаем, что все живы. Вон, вчера же программу мы рассказывали, как главный диктор Кремля ошибался.
1: Да.
0: Ну, а что уж если такие люди ошибаются, мы-то что с вами? Мы всегда друг друга поймем и поддержим. Так, вот что у нас
1: есть? Только что свежее сообщение пришло от Ивана и Ирины. Поздравлением из Павловского Посада.
0: Давай.
1: Здравствуйте, «Милицейская волна». Поздравляем с Днем Радио. Вы наши любимые. Мы вас слушаем всегда, когда имеем возможность слушать радио. Я не знаю, был каков папа Радио Попов, но он миру подарил удивительный эфир за Попова. Вот
0: да,
1: такое сообщение.
0: Это хорошее поздравление. Иван поздравляет всех с праздником. Классный, самый добрый привет Евгении Алексеевой, Евгении Супруновой, Оксане, Павлу, Карлу и всем моим друзьям. Всем желаю удачи, добрых новостей и полноценного отдыха. Если можно, поставьте песню «Прекрасное далеко». Сделаем в ближайшее время. И от Дмитрия Шаронина надо еще успеть зачитать сейчас поздравление. Так, оно у нас в Макс. Вот оно. Дмитрий же... Нашел?
1: Да,
0: давай.
1: Вот вижу, Дмитрий Шаронин из Москвы поздравляет всех ведущих «Милицейской волны» с Днем Радио. Передает майский привет любимой супруге Ольге, которая сейчас за рулем по пути из Кубинки в Москву, маме Нине и всем, кто меня знает, и просит «Седую ночь».
0: Ну, она уже звучит в эфире,
1: да,
0: по вашей просьбе. Друзья, и все, что будет появляться музыкального в этом часе, все это по вашей просьбе. Пишите.